Mission of the group.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя пусть пройдет дождь, и ты.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Утро.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Реклама.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Ты не знаешь, куда и зачем утекает вода, она совсем. Ты не знаешь, когда и о чем говорить с уходящим дождем.

0: Орешка. Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если завтрак, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент Беларуси отметил, что избрание Кыргызстана в Совет безопасности ООН на 2027-2028 годы стало подтверждением авторитета республики на мировой арене. Узы дружбы наших народов являются надежным фундаментом для углубления многоплановых отношений и реализации совместных инициатив, подчеркнул белорусский лидер. Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур. Среди областей лидирует Минская – 2 миллиона 400 тысяч тонн. Далее идет Гродненская – 1 миллион 825 тысяч. Замыкает тройку лидеров Брестская область – 1 миллион 665 тысяч тонн. В столичной ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 12 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Орловской, Радиальной, Ваукшасова, Кижеватова, Денисовская, Маяковского, Притыцкого и на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Лондоне врачи успешно провели операцию по удалению опухоли головного мозга с помощью искусственного интеллекта. ИИ в реальном времени анализировал видео с камеры, помогал хирургам распознавать нервы и кровеносные сосуды, чтобы не повредить их. Опухоль размером 11 мм находилась на гипофизе рядом со зрительными нервами. Систему обучали на видеозаписях реальных операций. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 тепла, в Витебске – плюс 26. В Минске сегодня без осадков и до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу. Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
3: Утро будет.
0: Бодриссимо.
2: Здесь Бодриссимо. Здрасте, доброе утро всем. Добро пожаловать куда? В туда. Там, где хорошо. Там, где ничего из себя не строит и всегда транслирует абсолютно безоговорочный жизненный оптимизм. Это «Волна душевного радио», топ-5 радиостанций Беларуси. Я приветствую вас возле радиоприемников и интернет-вещателей. Я приветствую всех тех, кто в ТикТоке говорит: «А что это за радиостанция? Там Лябуш крутит, ай вы хорошенькие». Вычеркнув меня из визуального ряда, абсолютно с вами согласен. Классик хиз 24/7. Все это здесь у нас и музыка, от которой хочется жить, да? Тут вы должны со мной согласиться. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача — бодрить. Делать это с открытой, широкой... О, нормально, грудь подросла. Гантельки дают о себе знать после отпуска. С открытой, широкой душой. Говорить вам и тянуть за собой в сторону солнца. Все у нас по плану. Кстати, сегодня все посмотрели на календарь? Пока еще рано. К 3 сентября. Да, и там потом уже Михаил Шафутинский нам тут все разложит по полочкам. Но у нас сегодня 31 августа. Мы провожаем лето. Вот я и предлагаю. Ну, есть же проводы зимы всегда. Вот провожают, там сжигают чучело какое-то, ну, чтобы уже все, зима ушла. А лето почему-то... Ну, вот нет такого праздника, чтобы провожать лето. Я предлагаю сегодня его устроить. Рассказывайте мне в Телеграме. Душевный радиочат мы называемся в Телеге. Чем же вот наиболее мощно запомнилось вам именно лето 2026 года? Меня можно впечатлить, вне зависимости от своей... Это не сильно скромно прозвучит, да? Но это же правда. Брутальной внешности, но она есть. Куда деваться? Я очень ранимый человек. Вот котики, бегающие по улицам, я прям готов скупить ближайшую копеечку и прям накормить всех. Они уже, ну они это знают, они уже еле ходят, но кормлю. Все, что вот где-то требует помощи, я прям с виртуальным развивающимся плащом прям сразу. Вот, и давайте попробуем меня впечатлить. Ну, интересно же почитать, чем вот конкретно вам запомнилось уходящее лето 2026 года. Давайте устроим праздник провода лета, только хороший такой, знаете, с блеском в глазах. Потому что хорошие воспоминания, они всегда греют душу и дают что? И дают надежду на будущее. Совсем скоро фирменный гороскоп снабжу всех четом в эту рабочую неделю. Вы же знаете, он сбывается, поэтому ждем. Из машин не выходим.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Слушай свое.

0: Да, все у нас идет по плану. 8 часов 26 минут в белорусской столице. 31 августа. Мы сегодня празднуем окончание лета. И в нашем телеграме мы делимся тем, ну чем же вот особенным. По полной программе. Вот запомнилось именно лето 2026 года. Напишите мне, интересно. А сейчас гороскоп. Поехали, Овны. Сегодня уже ожидается удачный, интересный день. Я прям мышцами, которых у меня нет, заиграл. У Овнов много планов. Они настойчивы в реализации своих целей. Если вы думаете, что это так просто, и если вы думаете, что прям все Овны от этого кайфуют, вы очень сильно в этом ошибаетесь. Это очень тяжко, но очень интересно, да. В реализации своих идей прям вот насквозь. Общение будет приятным, легким. Я уже вижу это в ТикТоке. Очень хорошие люди. Вы легко находите общий язык с нужными людьми. Овны, божим сегодня. Тельцы, 31 августа. Чем бы вы ни решили, сегодня заниматься, действуйте продуманно, не спешите принимать решения. Ошибки, допущенные сегодня, 31 августа, будет очень сложно исправить. Поэтому на ощупь... Тельцы, слушайте, а на ощупь очень часто намного интереснее, чем просто так, да? Ребят, желаю вам удачи, близнецы, 31 августа. Насыщенный событиями день, да. Когда вам придется быть активными, мобильными. Близнецов ожидает интересная встреча, знакомство с неординарными людьми, короткие какие-то поездки, ну, в общем, нормальный понедельник. Но разгоняемся аккуратно, чтобы не поломать всех вокруг. Это потому что понедельник. И вот уже взяли и тянем отсюда и до обеда. Это со среды будем начинать. Раки, 31 августа. В этот день не стоит рассчитывать на чью-то помощь. Вам придется заниматься делами самостоятельно. Поэтому прежде чем взяться за что-то серьезное, реалистично оцените свои возможности, распределите свои силы. Ну, вы понимаете, как это называется, угол. Точка приложения рычага очень важна, если кто-то еще помнит хоть какую-то физику. Лев, занимаясь сегодня делами, будьте серьезно и ответственны, прям лично. Я не знаю, львы, у них может быть лицо кирпичиком? Ну, сделай вот лицо кирпичом. Ну, вот так. Вы сегодня серьезны, львы, ответственны. Даже знакомая и легкая работа потребует от вас сосредоточенности и внимания. И именно сегодня, 31 августа, для львов подходящий день для завершения каких-то старых, уже надоевших вам проектов. Все, завершили, и тут же, облизываясь, начинаете какой-то новый. Дева, 31 августа, удачный и интересный день. В любых начинаниях вам обеспечена поддержка близких. Вам будет шанс познакомиться с кем-то влиятельным и прям очень авторитетным. Возможно, ваше внимание будет сконцентрировано на каких-то новых для вас направлениях. Слушайте, ну очень клево начинаем, да, старт недели. Вы это слышите? Прям всем зеленый свет. Прям взяли и побежали. И это классно. Весы, 31 августа. Проявляйте осторожность и предусмотрительность. Этот день не подходит для каких-то рискованных мероприятий или экспериментов. Также лучше избегать спешки, чтобы не совершить ошибку. Общаться будет легко. Сегодня весы. Поэтому прям с первых аккордов пришли, дверь ногой в офис открыли. И общаемся. Коллеги в восторге. Скорпионы, сегодня помощь окружающих не будет вам полезна. Ух ты. Рассчитывайте только на свои силы, действуйте самостоятельно. Возможно, непонимание в общении с близкими людьми. Но это у скорпиона в крови. Не стоит злиться или обижаться, сохраняйте спокойствие, будьте вежливы, терпеливы, даже если внутри подкипает и подгорает. Натянули искреннюю улыбку и вперед. Стрельцы, 31 августа, в первой половине дня вас ожидает такое, знаете, прикладывание больших усилий, вот такое, чтобы добиться поставленных целей. Обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, возможно, неприятности небольшие, ссоры с близкими, но к вечеру ситуация улучшится, все это пройдет, и вы останетесь живы. Ну, вот как вариант, ну, в эмоциональном плане, конечно. Козероги. Все сложности этого дня звезды рекомендуют преодолевать с хорошим настроением, с оптимизмом. Соглашайтесь на приглашение. Вас ожидают приятные знакомства, посещение новых необычных мест. Слушайте, козероги, постригитесь на всякий случай сегодня с таким гороскопом, но это нужно обязательно и помыться. А водолей, не стоит расстраиваться из-за мелочей или верить слухам сегодня, особенно которые будут витать вокруг вас. Отдайте приоритет сложным и важным для вас вопросам, используйте только проверенную информацию. Водолеи 31 августа могут рассчитывать на поддержку близких. Поэтому увидели близкого или близкую, там, я не знаю, кепочку сняли, перед собой положили, поддержите на еду. Вот что-то в этом роде. И нормально будет. Рыбки 31 августа. События этого дня могут поменять отношение к какой-то ситуации, изменить ваши взгляды. Знакомство и общение принесут рыбам много положительных эмоций. Поднимут вам сегодня настроение. Вот вам и понедельник. В общем-то, все просто великолепно. Поэтому двигаем вперед, верим в свои собственные силы и начинаем рабочую неделю под звуки душевного радио.
1: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевный.

0: жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушайте, ну когда в понедельник приходит вот такое вот в волосах, она же Дарья Утюг, я, конечно, начинаю злиться внутри, потому что...
1: Кстати, да, я сегодня в косичках спала, чтобы у меня было волос побольше, чтобы они тебя побольше триггерили.
0: Это я уже так и понял. Я, конечно, этого не показываю, потому что я не имею права вываливать свою нечеловеческую волосяную зависть на людей. Но ты бесишь. Сенкевич,
1: это же хорошо.
0: Сенкевич бесит по другому поводу. А ты бесишь вот, вот это вот прекрасное 18+, радио растительность. Дашка, рад видеть. Доброе утро.
1: Взаимно.
0: Слушай, у нас 31 августа сегодня. Я решил устроить праздник. Как всегда, буду проводить, наверное, его в одиночестве, потому что как-то, ну, пока по фидбэку не вижу, что...
1: Ты провожаешь лето?
0: Да. Но видишь же вот это, проводы зимы всегда есть, там, встречи весны. И нет проводов лета. Я решил с людьми, ну, видимо, буду только с тобой, вспоминать вообще, вот что особенное, прям, ой, супер, можно выделить конкретно лето 2026. У тебя было такое?
1: Да.
0: Вот, ну, вот, только давай так, не 86 мужчин, которые тебя угощали кофе, как ты ела из тарелок их,
1: ой,
0: там, да,
1: да.
0: Вот этого не будем упоминать. Вот что-то прям вот особенное просто. Было этим летом конкретно у тебя?
1: Осы.
0: Чё?
1: Осы.
0: Ос?
1: Слепни. Оводы.
0: Что-то пришла сюда такая веселая, вообще не...
1: Так а что, они вообще, они, ты же понимаешь, что оса...
0: Это вот самое главное, что у тебя по лету закончилось.
1: Оса, она вообще не умная. Она кусает, жало у нее остается.
0: Так.
1: И все, и ты потом ходишь с вот такой губищей, как будто бы у тебя гиалурон.
0: Вы понимаете, что вы должны прийти ко мне на стрим. Я позитивный, светлый человек. Я выключаю в ТикТоке утюжнику, чтобы она там не похоронила... Это девочке, сколько тебе, 22, да. Это вот, тебе еще можно, 22 года, у нее спрашивает взрослый мужик, говорит, что тебе запомнилось из лета 2026 года? Осы и слепни. Вы еще хотите ее замуж? Не надо. Мы совсем скоро переоденемся в белые халаты. Напоминаю, у нас рубрика «Радиотерапия». Приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат.
1: А еще знаешь, что я запомнила?
0: Ну, наконец-то.
1: Кристина ногу сломала, я так грустила все это ли.
0: Вот, подожди, да я покажу твою грусть. То есть вот у нее подруга сломала ногу. Вы видите, как грустит человек по этому поводу?
1: Я так скучала вообще.
0: Это да.

0: Реклама.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет. С вами я.

0: переволновался, дело в том, что нам позвонил в студию, и вот ТикТок видел, это, ощущал этот диалог. Нам позвонил настоящий пчеловод. Его зовут Алексей. И Алексей тебя выговорил, набил по попе.
1: Я считаю, что Алексей все-таки не так услышал, потому что
0: я
1: в курсе, что оса жало не оставляет, она оставляет его у себя в пятой точке. Я про это. У себя в пятой точке.
0: Атмазон вообще не прошел.
1: А пчела, да, пчела оставляет, но она и умирает. Она платит за то, что она тебя укусила.
0: Ты страшный человек, Утюжникова. Ты внешне выглядишь прекрасно, но с тобой невозможно разговаривать. Потому что я тут олеть, у нас так хорошо, все здорово, классно, она мне. Слепни осы, пчелы. Леша, спасибо большое, мы будем их учить, и они будут нас слушать.
1: Нет, ну почему? Они... Лето хорошее, на самом деле, было спокойное.
0: В твоем возрасте спокойное лето быть не должно, понимаешь? Так, привет всему ТикТоку, кем меня только тут не обозвали. Травматолог, патологоанатом. Мы своим видом с Дарьей Утюжниковой предъявляем вам, что не все то врач, что в белом халате сидит в социальных сетях и в камере, да?
1: Mm-hmm.
0: Итак, ну есть вопрос, Саш Кинг, вопрос для Таро. Возьмет товарищ автомобиль до конца лета? Это серьезно. Был спор, он сказал, что возьмет. Мы будем очень рады, если да. Это я не знаю. Поэтому...
1: Возьмет, это значит купит.
0: Да! Представляешь, Тюзика? А мы еще за все это и платим. В отличие от вас некоторых. Так, хорошо, давай, медсестра, говори. Я вращаю для того, чтобы выбрать ориентацию.
1: Стоп.
0: Стоп, есть. Теперь начинаю перетасовывать.
1: Стоп.
0: Есть. Беру вот эту карту. Итак, вопрос. Товарищ должен взять автомобиль до конца лета, то бишь сегодня. Переворачивает рыцарь мечей. Ну и написано, что нет.
1: Нет.
0: Нет. Не успеет человек до конца лета. Может,
1: вот так.
0: Неожиданные ситуации.
1: Подожди, так до конца лета это же сегодня.
0: Доброе утро, Утюжникова. Неожиданная ситуация человеку предстоит. Отстаивание собственных интересов. Динамичное какое-то развитие ситуации. Смелость принятия решений. Возможны трудности в принятии конкретно этого решения. Но, видимо, Саш, вот до конца лета не получится. Будут, опять же, какие-то трудности. Видно, там, ну, не знаю, не будет нужной комплектации. Или будет не тот цвет. Или не хватит чуть-чуть денег. Ну, что-то такое. Ну, а дальше уже надо смотреть. Но пока вот до конца лета точно нет. Саш, поэтому как могли. Я вам говорю, что мы на самом деле все четко, правильно?
1: Да, а вот меховой руль тебе
0: Вот сейчас я тебе расскажу.
2: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
4: Дорогой, стой! Там пантера!
5: Какое стой? Бежим!
6: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
7: Патриссимо шоу! Патриссимо шоу! Патриссимо шоу! Утро будет.
0: Так, Утюжникова, я предлагаю по поводу мехового руля поговорить в следующем музыкальном часе. Сейчас хочу Леху поздравить. 40 лет человеку исполнилось. Он в ТикТоке и говорит, и тайп люблю. Леш, я желаю всегда только одного. Всем, кто бы ни был со мной на связи, ребят, летите вперед, расправляйте крылья. Они есть у каждого человека. Может быть, где-то жизнь немножко их пригибает, подгрызает. Но я желаю вам только огня в глазах. А огонь в глазах отображается тогда, когда есть огонь в душе. Алексей Тай для вас на волне душевного радио. Где бы, в какой бы точке нашей планеты вы ни находились.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима и весь малайзийский народ с национальным праздником – Днем независимости. Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией как в торгово-экономической сфере, так и в промышленной кооперации и культуре. Президент пожелал Султану Ибрагиму здоровья и счастья, а гражданам Малайзии – мира и благополучия. Сегодня последний день, когда владельцы средств персональной мобильности могут провести оценку соответствия по упрощенной программе. Об этом сообщили в Государственном комитете по стандартизации. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории выдают выписку из электронного паспорта транспортного средства. Именно с этим документом потом нужно идти в ГАИ для регистрации. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. В каждом учебном заведении запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима, а под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 тепла, в Витебске плюс 26. В Минске сегодня без осадков до 27 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
1: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
0: Вкусно так, что пальчики оближешь.
2: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо! Шоу йоу! Бодрисимо! Йоу шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
2: Шоу йоу!
0: Бодрисимо!
2: Йоу шоу!
1: Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Да, понедельник всегда особенный, так же, как и пятница. В понедельник, безусловно, с трудом поднимаются головы и глаза моргают так, что бабочка, которая летает мимо глаз, говорит: «Эй, у меня крылья в 8 раз быстрее, да, машется?» Доброе утро всем на волне душевного радио. Меня зовут Дмитрий Станкович. Это Бодрисимо, шоу Бодри, ну, то есть бодримся, веселимся. Заинтриговала меня сегодня моя по плану напарница Дарья Утюжникова. Есть проблема, будем обсуждать с ней. Явится еще ко мне в студию, но надо же объяснить молодой, неопытной, что меховой руль — это проблема. На самом деле, что из этого получится, обязательно послушаем. Ну, и я предложил сегодня устроить проводы лета. Ну, как-то вы достаточно вяло реагируете, это плохо. Ребят, на самом деле это плохо, не реакция. Это то, что мы с вами не запоминаем особо яркие моменты, которые действительно делали нас счастливыми. Так вот, я решил попробовать устроить сегодня проводы лета, тем более, что на календаре 31 августа. Вот чем именно вам запомнилось лето 2026 года? Для меня это, безусловно, эпохальное событие. Впервые за 26 лет своего проживания в городе Минске я перестал быть понаехали, и у меня появился свой собственный дом. Да, долго очень, безусловно, к этому шел, но я особо никуда не торопился, и для меня, безусловно, лето 26-го, я целую стены, целовал. А мне не стыдно признаться, это для меня очень большой шаг был. Вот это от меня. Чем вам запомнилось лето 26-го года? Напишите, пожалуйста, у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся, да. Ну и напоминаю, очень клевая коллаборация у нас есть. Вы можете прикоснуться к прекрасному. Это душевные яйца. Именно с таким хэштегом можете присылать к нам в Телеграм, где вы с ними столкнулись. Это коллаборация душевного радио и Кобринской птицефабрики. Очень вкусные, очень полезные, очень красивые, на самом деле, душевные яйца. Звучит прекрасно просто. Фрейду привет. И более того, мы сейчас меняем дизайн. Совсем скоро поступит новая партия. Эту еще можно будет догребать потихонечку. А на самом деле они очень вкусные, очень полезные. И там же будет новый дизайн, еще более яркий и интересный. Ну, раскрасьте свой холодильник, потому что, ну, поверьте, если вы такую коробочку, как люди присылают к нам прямо сейчас, положите к себе в холодильник, это будет ярко и здорово. Ну, вот так вот. Ребят, двигаемся вперед. Впереди утка Fast News. Опять же, напомню, обсуждение мохнатого руля с Дарьей Утюжниковой. Самому интересно, к чему мы в итоге придем. Ну, и вам действительно солнечного настроения. Лето еще есть, еще один день. Наслаждаемся по полной.
4: Что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Примерно 70% домашней пыли – это отмершие клетки кожи. За год человек сбрасывает около 700 граммов кожи.

0: утро будет.
1: Все идет по плану. 9:28 в белорусской столице. Верная настройка. На волну самого душевного радио. Музыка, от которой просто хочется жить. Вот хочется жить, любить, скакать по лужам, если лужа у кого-то есть. Правильно? Вы же согласны со мной. Так, утка Fast News. Девочки, сегодня стараюсь для вас. Штука реально прикольная. Я не знаю, долетит ли это новшество конкретно вот до Беларуси, но хотелось бы. Американский бренд, тут один перебьются без рекламы, мы слишком популярная радиостанция, вызвал возмущение всех, кто следит за модными веяниями. Глупые люди, солнце на блюде. А мне нравится. Сейчас объясню, почему. Девчонки, фотографию вот специально для вас выложу к нам в Телеграм. Душевный радиочат. Может быть, полетят тапки в меня там, с полного размаху, но все-таки. Внимание общественности, представили необычную обувь, которая выглядит как туфли или босоножки на каблуках, но при этом оставляет стопу голой. То есть в такой обуви любая вышедшая на улицу модница будет идти одновременно и на каблуках, и босиком. Слушай, ну мне кажется, прикольно. Новинка почему-то. А я вот в восторге. Хотя сейчас на каблуках не хожу. Сейчас девочки, может, развеют мой восторг. Никому не понравилось. И ценители моды ругают эпатажный тренд, который за отсутствие подошвы никак не защищает стопу от горячего асфальта, грязи и острых предметов. Главный вопрос: как и куда вообще ходить в таких туфельках? Ну, впрочем, есть мнение, что эта компания нарочно создали эдкое, чтобы о них заговорили, и возмущающиеся пользователи интернета, кажется, попались на этот крючок. Я вот прямо сейчас, хотите, девочки, посмотреть на туфли? Вот меня они, допустим, впечатлили. Я бы обратил бы внимание на девушку, которая идет в таких туфельках по городу. Я вот вам сейчас фотографии этих туфелек сбрасываю к нам в Телеграм. Душевный радиочат. Понятное дело, что мы, мужчины, можем смотреть только на красоту. Удобство тут ну какое. Сейчас девчонки нам расскажут. Ну а выглядит прикольно. Я только не знаю стоимость, но выглядит реально прикольно. Далее. Мы же с вами сегодня провожаем лето. Возможно, кто-то был там за границей. Может, какие-то впечатления там остались где-то еще. Вообще, вспоминайте самый яркий момент этого лета, потому что проводим его там. Ну и до свидос там. Ну, осень тоже, очарование, нормально. Так вот, остановившись в отеле, герои этой истории сами оценили свое временное пристанище как убогое. Вот нам уже ничем не угодишь. Но особенно удивило постояльцев развлечения, которые предложили их вниманию. Щелкая по каналам телевизора, они наткнулись на трансляцию, демонстрирующую некую комнату с кроватью. Там ничего не происходило? Ну, вообще ничего. Из любопытства наши герои оставили канал включенным на час, и кроме пустой кровати так ничего и не увидели. Ну, случай вызвал массу недоумения у комментаторов в интернете, но некоторые путешественники заявили, что комната в телевизоре подозрительно напоминает номер в отеле на островах Кука. Возможно, все не весело, а зловеще. В комнате на курорте установлена камера, которая транслирует происходящее в другой отель. Ну, как знать, вдруг эта связь вообще двусторонняя там и так далее. Но прикольно. Тоже картиночку вам в телегу. Душевный радиочат. Вот. Вы представляете, приезжаете в отель отдыхать, а там вам на телевизоре просто транслируется пустая кровать. Ну, а плюс уже можно найти во всем. Может быть, это как вариант, это как намек, почему пустая, почему там ничего не происходит, да? Там и все остальное. Тоже можно что-то притянуть как маркетинговый ход. Не знаю, всего много интересного творится в мире. Не все это так прям опасно и брутально, но прикольно.
0: Утка Fast News.
1: Ну и в этом сезоне я пытаюсь спасать человечество. Звучит очень смешно и спорно, но это тем не менее. Мне очень хочется, чтобы вы получали еще и полезную информацию, кроме того, здесь у нас на волне душевное радио. Вот многие по привычке разнашивают обувь как? Там покупают какие-то разнашиватели, они стоят каких-то бешеных денег. Опять же, по опыту наших мам, пап, бабушек, дедушек, мы надеваем там толстые носки какие-то, да, чтобы разносить, все это было удобно и так далее. Ребят, вы забыли прям вот супер способ для того, чтобы растянуть обувь, особенно кожаную, это вообще на ура происходит, я знаю. Нужно налить в пакет воду, положить этот пакет в туфли. Я вам сейчас тоже этот лайфхак сброшу к нам в Телеграм. Приходите, у нас тут много всего интересного есть. Во! Положить пакет в воду и поставить эту туфельку в морозильник. Вы понимаете, лед затвердеет и, соответственно, ну да, единственное, что наливать надо немножко больше, чтобы так, потому что объем льда, он всегда меньше, чем объем А нет, подождите, объем льда больше, чем объем воды. Ну, в общем, разберетесь, да? Налили, положили, лед замерз, растянул обувь. Вы счастливы, довольны, шерстяные носки свободны. Я старался, берите, пользуйтесь, мне не жалко.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор. Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк, более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: обожаю Утюжникову с ее детской непосредственностью и ненавижу за волосы. Но это уже все знают. А у нас остался один нерешенный вопрос. Для того, чтобы вы понимали, у нас все шьется на живую нитку, без всяких там сценарных моментов и так далее. Дарья.
1: Меховой руль.
0: Что меховой руль?
1: Я столько вариантов тут насмотрела.
0: Объясни, то есть он тебя манит.
1: Ну, это очень прикольно, на самом деле. То есть это,
0: он так, а что ты от него ожидаешь? Вот мне интересно.
1: Пушистый такой, вот можно в цвет медведя, можно вот черный. А есть вообще с ушками, как у медведя, прикинь.
0: С ушками. Ну, тебя тянет мохнатость, я правильно понимаю?
1: Ну, это очень весело.
0: А ты с кавказцами давно знакомилась?
1: Ну, они постоянно что-то там мне пишут, но я не отвечаю.
0: У них есть шансы, вот, ну, судя по тому, как ты... Мохнатый руль. А ты знаешь, откуда вообще у мохнатого руля?
1: Ну, там писали вот в чате, да, что это чтобы руки греть, когда холодно. Ты правильно?
0: Нет. Тебя троллят. Слушайте, Утюжникова такая наивная. Это вообще... А ты знаешь, откуда, прости за тавтологию, ноги растут у мохнатого руля? Не знаешь?
1: Нет.
0: Ты смотрел такой фильм «Тупой и еще тупее»?
1: Ну, я помню, да, там Джим Керри снимался.
0: Правильно. И вот у них была мохнатая машина. Они пошли дальше. У них был не только мохнатый руль, у них была мохнатая машина. А по своему... Я держался за мохнатый руль только в детстве. По своему опыту.
1: И как?
0: Вообще неудобно.
1: Почему? Ну, мягко же.
0: Мягко?
1: Ну.
0: Ты любишь...
1: Так а что, расскажи-то?
0: Нет, ну вообще бесполезная вещь, потому что ты понимаешь, ты же мечтаешь об автомобиле или нет?
1: Я мечтаю с детства о Шевроле Импала 67-го.
0: Понятно, я тебя могу расстроить, Утюжникова, ты плохо начинаешь, потому что твоя мечта о твоем Импала, вот это вот начинается с мохнатого руля. Это абсолютно бесполезная вещь, неудобная.
1: Так это что, просто прикол такой или что?
0: Это просто, да, это просто был прикол, и его действительно надевали. Кто-то считал, что при помощи мохнатого руля его можно уберечь от того, чтобы его стереть там, чтобы у него сохранилось покрытие. Там кожаная плетка такая хорошая, рифленая, поверь, намного надежнее. Потому что по кожаному, по мохнатому рулю ты можешь при мощном повороте, да, вот это...
1: Там целый салон пушистый вообще.
0: По мохнатому рулю ты можешь в нужный момент не повернуть не туда. А как девочки еще ездят, они же ездят исключительно куда показывает навигатор, и поэтому ты можешь оказаться в метро.
1: Ну, а тебе вообще кажется, что... Ну, не кажется, что форма руля, она вообще какая-то странная. А почему руль круглый? Почему не как у пилотов самолета, например?
0: Господи, сколько открытий чудных.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил белорусских спортсменов с успешным выступлением на чемпионатах мира. На планетарном форуме по современному пятиборью в Китае белорусы завоевали 3 медали – 2 золотых и 1 серебряную. На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше наши атлеты добыли 7 наград – золотую, серебряную и 5 бронзовых медалей. Кроме того, накануне завершился мировой форум по академической гребле, на котором обладателем серебряной награды в мужской одиночке стал белорус Евгений Золотой. Какие занятия и возможности откроются для детей и молодежи в Национальном центре доп. Образования с 1 сентября, рассказал министр образования Андрей Иванец. Глава ведомства подчеркнул, что дополнительному образованию детей и молодежи в стране уделяется большое внимание. На базе Национального центра доп. Образования будут функционировать 4 крупных образовательных центра. Там будут знакомить детей с туризмом и краеведением, развивать их таланты и способности, в том числе учить ораторскому мастерству. Все эти навыки не только пригодятся детям в будущем, отметил Андрей Иванец. До 1 сентября остается 1 день. Традиционно растет спрос на цветы. Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами или ваши близкие родственники. Есть и другой вариант – зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. Его ставка составляет 10%, а для пенсионеров – 4%. 39 белорусских памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений. Достопримечательности нашей страны теперь соседствуют в списках с Версалем и Тауэром. Особое внимание легендарной Брестской крепости. Цитадель оказалась на 285-м месте в общемировом зачете из 7738 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут знаменитый Несвежский замок и королевская резиденция в Гродно. И к новостям компании. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. День рождения – не повод переплачивать. Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки.бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут тебе спасибо. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бэ», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 градусов тепла. В Витебске плюс 26. В Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

Оно будет здесь, на волне душевного радио. Всех приветствую абсолютно, без исключения. Спасибо, что с нами. Любим, верим, чувствуем. Это точно. И мы сегодня делимся впечатлениями, мы устраиваем такие своеобразные проводы лета. Чем именно вам оно запомнилось? У меня сегодня для вас прекрасная новость. Вы когда-нибудь участвовали в бутербродном батле? Да. Нет, это не бросание бутербродами на лету, ловя осколки красной рыбы с этого бутерброда. Нет. Очень классная забава. Впервые будем пробовать. И

0: будет очень классный подарок от генерального партнера, кстати, нашего мероприятия 5 сентября. Я напоминаю, всех ждем в эту субботу возле Дворца спорта на танцплощадку душевного радио. Да, буду скакать, петь, веселиться. Вместе с вами вообще предполагается очень душевный вечер. Мы подготовили вам массу интересных сюрпризов для того, чтобы вам и семьям было здорово, и там будет чайный дворик, и выставка ретро-автомобилей. Ну, понятное дело, что танцы, шманцы, обниматься, это естественно. Но очень будет душевно. 5 сентября, Дворец спорта. Начинаем в 17.00, 5 вечера, чтобы хватило времени повеселиться. Ну и генеральный партнер – это Слонимский мясокомбинат. Вот сегодня устроим бутербродный баттл. Мне нужно будет ближе к окончанию часа два человека, которые смыслят в бутербродах. Ну и подарок будет вам. Фирменный мерч от Слонимского мясокомбината. Премиальная нарезка. Такая, там такой пакет. Ходим, облизываемся. Он под замком. Знаете, такая штука. Видеть видим, дотронуться даже понюхать не дают. Все вам, ребята. Поэтому два человека будут бороться друг с другом в бутербродном батле. Что это такое, расскажу чуть позже. Ну а пока мы вспоминаем лето. В основном свою такая рыба. Какую-то курбу ловите, ребята. Ну, это, конечно, фантастика. Тапочка — наше самое большое воспоминание этого лета. Она побывала у нас на экскурсии на душевном радио. Да, всем здорово, супер. Ну, смотрите, вот душевное радио, музыка нас связала на очках. Супер, благодарю. Далее, всем доброго утра. Очень мне понравилось это воспоминание от Наташи. Для меня лето прошло отлично. Я отдала в хорошие руки последнюю дочь. И своему зятю сказала: если он захочет вернуть мою дочь, то меня не будет дома. Ну, я тут мы с вами, наверное, разные. У меня дочь пока младшая, еще 15 лет только. Но мне что же это рано или поздно предстоит? Ой, плакать буду. Плакать буду, глаза выплакаю. Но, видимо, у мамы какое-то другое к этому отношение. В принципе, правильный подход к жизни. Последнюю Наташ отдали сами во все тяжкие, как давно мечтали. А я почему-то уверен, что внутри каждого мамы и папы этот огонь сохранился. Браво! Вспоминаем лето и проводим его.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

В золотом составе 17 октября. Дворец спорта на ТАСС, площадке душевного радио на душевном фестивале. А билеты-то подходят уже почти к окончанию на Ticket.pro. Приходите встречаться с легендами, отлично оторваться, как умеем только мы. 17 октября. Дворец спорта, душевный фестиваль, танц, площадка с душевным радио и с группой «Блестящая».

0: Да, Бодрисимо шоу 31 августа. За окнами провожаем лето, вспоминаем самые яркие моменты. Вот чем запомнилось конкретно вам лето 2026 года? Это не повод грустить, это просто вот вспомнить. И может даже местами похвастаться, почему нет, этим летом в Мирском замке побывала на концерте эстрадный суперхит. Это Тамара. Ну, здорово, да. Слушай, ну опять рассматриваю вот эти трофеи рыбные. Блин, ну у меня никогда на руках такая, ну точнее на руках, на удочке такая рыба не трепетала. По 4 килограмма. Представляете? Вон лещ, Кирилл, 4 килограмма. Только выглядит, как будто он уже копченый. А нет, еще не копченый. Ну это потому что 4 килограмма, поэтому он похож на копченого, да? Имеется, это не кличка, это вид. Олеся, это лето стало для меня просто улетным. За последние 10 лет я впервые провела полноценный, полный отпуск, без отрыва на работу, на коллег и так далее. Также этим летом я сама закатала 12 баночек огурцов, 10 баночек помидорчиков, 13 банок домашнего кетчупа. Куда вам столько? Ну, это был намек и зависть, да? Вкуснятища, к чему бы это? Олеся, это ни к чему, это к очень сытной зиме. Ну, про зиму еще поговорим. Ох, какие классные фотографии Денис прислал. С любимой были в Гродно, в Несвежском замке. Ну да, это очень красиво. Там прям какая-то вот особенная просто атмосфера существует. Ребят, поздравляю. И вот фотография от Альс. Слушай, ну вы сняли арбуз. Так это он у вас вырос такой? Чуси, на 13 килограммов арбуз? Это в Беларуси вот такой? То есть это вот я от вас покупаю арбузы такие замечательные? Ну да, климат меняется, а мне кайфово. Да, конечно, больше там всех этих ветров, там всего этого, но может устаканится со временем. По мне так климат чудесный, мы уже больше с вами похожи на тропики, да, получаемся. Мне кайфово, как там дальше пойдет, я не знаю. 10:31, показываю часы в студии Душевного радио. Ребят, ищу смелых людей на бутербродный баттл под эгидой Слонимского мясокомбината. Звоним, то это будет по телефону. Все у нас есть две телефонные линии. Если что, вы вот сейчас не запомните, посмотрите на нашем сайте душевнорадио.бивай. Телефоны студии 8017, это городские, 17 код, 370-45-70 и 370-45-74. Беру двух желающих, будет 30 секунд для того, чтобы заняться бутербродами. Кто победит, тот получит супер подарок от Слонимского мясокомбината.
1: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.

0: маме. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: тем ни к чему.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня очень классный гость. Днем с 14.00 к нам придет Денис Клявер в прямой эфир. Потрясающий артист, великолепный просто человек. Оля Шебека уже напомаживается, если есть такое слово. Поэтому сегодня 14.00 в прямом эфире. Не пропустите на душевном радио Денис Клявер. Суперзвезда! Суперзвезда!

0: Итак, два бутербродных снайпера. Ну, это аванс. Аванс. Инна, доброе утро.
1: Доброе.
0: Как настроение?
1: Очень даже хорошее.
0: Отличное, да? Да. У меня такое ощущение, что вы вообще никогда не спите. У вас всегда под рукой телефон, да? О, вас, а кто еще позвонит? Сейчас позвоню. Инна, сегодня придется с бутербродами иметь дело. Справитесь?
1: Ну, попробуем.
0: Ну, отлично. А вам противостоит Владислав, по-моему, да? Все правильно я понимаю?
2: Да-да-да, все верно.
0: Влад, доброе утро. Доброе утро. Судя по голосу, вы такое поколение немножечко next, в отличие от нас, да? Я угадал?
2: Да-да.
0: Угадал, да? Отлично. Да. Инна, ваше отношение к бутербродам, вы как к ним относитесь?
1: Ну, прекрасно, утро начинается, это кофе и бутерброд.
0: Отлично. Влад, а у вас как?
2: Тоже хорошее, на работу взять бутерброд святой.
0: Отлично. Нам помогает Слонимский мясокомбинат. Это подарок. От них там нарезочка. Там фирменный мерч. Там громадный пакет. Жалко, но отдавать надо. Схема очень простая. Мы с вами будем в течение 32 секунд готовить бутерброд. Будет идти отчет. Вы будете по очереди называть ингредиенты. Начнем с Инны. Влад, вы не против? Ну, девушек вперед, правильно?
2: Да, конечно, конечно.
0: Отлично. Начнет Инна. Вот на ком таймер остановится, тот и получит тот самый заветный подарок от Слонимского мясокомбината. Правила ясны?
2: Да.
1: Конечно.
0: Инночка, все хорошо, да? Итак, да. Внимание. Я запускаю таймер. Инна, начинаем. Поехали.
1: Батон.
0: Батон есть, Влад.
2: Масло.
0: Масло, ну, согласен. Есть, дальше.
2: Сыр
0: есть.
2: Так, колбаса.
0: Куда без колбасы, естественно. Есть, Инна.
1: Майонез.
0: Это то, что полвремени прошло. Хорошо, майонез, Влад.
2: Укроп.
0: Укроп, нормально, с майонезом, да.
1: Чесночок.
0: Чесночок есть, Влад.
2: Помидор.
0: Помидор есть, но, Инна.
1: Шпротка.
0: Влад, на шпротке опередила вас Инна. На последней секунде прозвучал гонг. Влад, не расстраивайтесь, да? Я вам советую только одно. Как мужчине всегда с благодарностью относиться ко вселенной, когда вас побеждает женщина. Это приятно. Договорились, Влад? Не грустите. Инночка, я вас поздравляю! Слушайте, да. Очень классный напор. Там и вкусно, там и красиво, там и пальчики оближешь. Вот это вот шпротка, конечно. Но я для себя определил, что это такая немножко недоросшая... Да, ну это рыбка, понятно, недоросшая шпрота, да? Вот ее можно было так назвать. Шпротка вас спасла, прям в гонг вошла. Инночка, поздравляю. По-моему, классный у нас баттл получился. Я не знаю, как кто, я тут обливался... восторгом по поводу и чесночок, да, и на колбаску еще и шпротку прицепили, да, но успели за 30 секунд. Браво. Инночка, оставимся, пожалуйста, на линии. Трубочку не кладем.
1: А можно привет передать?
0: Да надо. Конечно.
1: У меня сегодня такое маленькое чудо родилось 2 года назад. Моей доченьке сегодня 2 годика.
0: Инна, я снова ворую шубеки аплодисменты.
1: Поздравляю и тебя, и папу, и наше чудо-доченьку.
0: Ой, ну слушайте, ну это вообще волшебный возраст. Это же еще с открытыми глазами сразу в розетку, да? А вот это вот, ну это фантастика просто. Инночка, поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Дочь, папе тоже привет. От волны душевного радио. Опять же, трубочку не кладем, поговорим. Ну вот такой бутербродный баттл у нас произошел. Пойти грызнуть что-нибудь? Зацепился за пульт дубль 2. Пойти грызнуть что-нибудь?

Удачи! Сегодня финальный день лета. Давай вспоминать только самое яркое, самое клевое, что с нами происходило. Это не повод грустить, это повод смотреть вперед и расправлять крылья. Все, до завтра. Всегда ваш Дмитрий Санкович с 8.00. Как штык здесь. Ну, буду бодрить себя, вас, всех окружающих. Мы же с вами на одной волне душевного радио. Пока!

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. В Беларуси продолжается новый этап проверки боевой готовности армии. Он проводится по поручению президента. Экзамену подвергнуто одно из соединений, которому предписано выдвинуться в заданные районы и выполнить огневые задачи. В артиллерийской бригаде пополнение личного состава. На пункт приема прибыли офицеры запаса. Им предстоит пройти курс боевой и специальной подготовки, восстановить профессиональные навыки. Впереди масштабная работа по формированию подразделений и отработке боевого взаимодействия. Доля сторонников ЗОЖ в Беларуси за 9 лет выросла примерно с 48 до 75%. В Белстате подвели итоги опроса населения, посвященного отношению к здоровому образу жизни. Большинство респондентов включили в понятие здорового образа жизни отказ от курения, правильное питание и отказ от алкоголя. Также в топ-5 вошли соблюдение режима дня и занятия активными видами деятельности. При этом 81% опрошенных подчеркнул, что ЗОЖ – это именно совокупность всех перечисленных факторов. Осенние ярмарки возвращаются в Минск. С сентября в столице стартуют традиционные сезонные ярмарки. Торговые ряды развернутся во всех районах города. Главная общегородская площадка будет работать у Чижовка-арены. Кроме того, в этом году ярмарки выходного дня вновь организуют у Дворца спорта. Они будут проходить в течение сентября, октября и ноября при благоприятной погоде. Горожане смогут приобрести овощи, фрукты, ягоды, мясо, мед и другую сельскохозяйственную продукцию. Оператора телесуфлера Трампа оштрафовали на 172 тысячи долларов за ставки на выступления. С декабря 2025 года по февраль 2026 он заранее получал доступ к текстам президентских выступлений и использовал эту информацию для ставок на онлайн-бирже, прогнозов на то, какие слова или выражения Трамп произнесет во время своих речей. Мужчина таким образом заработал более 107 тысяч долларов. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В Витебске плюс 26, в Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Беларусь с начала года посетили около 165 тысяч иностранцев без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без визы нашу страну посетили почти 1 423 000 жителей Европы. В пограничном ведомстве напомнили, что глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. В Беларуси с начала года отремонтировали почти 1500 километров республиканских дорог, сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. Также ликвидировано свыше 222 000 квадратных метров ямочности. Нанесено более 38 километров линий горизонтальной дорожной разметки. В ведомстве напомнили, что в любом регионе страны по единому короткому номеру 125 диспетчерской службы можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. В преддверии нового учебного года в Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». Она продлится по 5 сентября. Цель – предупредить ДТП с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность детей. Водители обязаны ездить с включенными фарами в любое время суток. ГАИ призывает всех участников движения быть особенно внимательными в утренние и дневные часы, когда школьники идут на занятия. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелехаль, ансамбля танца, музыки и песни «Белая роса» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, местами пройдут дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 тепла, в Витебске плюс 26. В Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Душевное радио. Доброго дня. Реклама.
1: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
2: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
3: Слонимский вкус. Не устоит никто.
4: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57. Ага.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный

0: Недушный день.
1: Как шоколадочка, растекаемся после выходных, немного в форму прийти не очень-то и легко, правда? Ну, потому что хорошо отдохнули, да и погода тоже позволяет расслабиться и получить от лета все плюшки, которых мы заслуживаем. Ну, правда, понедельник, хочется уже как будто начать новую главу, но мы ее отложим традиционно на другой день, потому что мало кто с понедельника что-то важное начинает. Завтра, 1 сентября, завтра все обговорим.

0: посвященное осени и началу года. Ну а сегодня, ну, какие-то итоги, какие-то воспоминания, может, будем создавать. Но в целом в понедельник не очень хочется их создавать, правда? Будем честны друг с другом. Есть ощущение, что уже все великое сделано, фильмы сняты, песни спеты, слова сказаны, книги написаны, теории изданы, да? Ну и зачем тогда это все? Зачем тогда мы здесь? Зачем тогда что-то создавать? Но оказывается, любой сосуд переполнится, и все в нем может прийти в не очень свежий вид, если постоянно только что-то вливать, и ничего из него не выливать. Так вот мы с вами, будто облака сегодня. Облака бывают разными, они иногда превращаются в дождь, потом мы знаем, да, из школьной программы все это циркулирует и превращается в пары, снова облака, и вот мы тоже в разные фазы своей жизни, своей недели, какого-то месяца то отдавать готовы, то испаряться, да? Ну, конечно, очень хочется свежести, очень хочется вот трансформироваться постоянно и не только потреблять, да, но и возвращать обратно. И это уже на эгоизм не похоже. Конечно, кажется, что все было сказано и сделано, но еще никогда так, как это можем сказать и сделать сегодня мы. Потому что мы новые после выходных, мы новые к концу лета, мы уже чему-то научились, мы с кем-то познакомились, мы что-то хорошее летом сделали, а может 31 августа еще планируем сделать, и для этого у нас есть приветы в обед на душевном радио. Пишите в телеграм-чат радийный о том, что хорошего у вас было летом, о том, кому сегодня, 31 августа, хотим сказать искренне спасибо, кого с чем поздравить. В общем, телеграм-чат открыт, а потом очень скоро в эфире все ваши сообщения добрые, еще пока летние, озвучу. Пишите.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Маша, не плачь. Кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: На каждом квадратном сантиметре кожи обитает около 5 миллионов бактерий, но подавляющее большинство из них безвредны или даже полезны.

0: Недушный день.
1: Честно, после лета, каким бы рабочим оно ни было, все равно ощущение приближающегося сентября вгоняет в легкую панику, потому что очень много дел нужно теперь срочно сделать. Нормально ли вообще это не успевать? Я себя накручиваю, но, правда, количество чатов к сентябрю, которые не успеваю просматривать, бьет рекорды. Их уже 7. И вот они пополняются, люди там общаются. Как будто только этим можно и заниматься. И сделать это основной работой, просматривать все чаты, отвечать, писать. Ну и после лета это, правда, вводит в ступор такой легкий. Кто-то скажет о самоорганизации, что, мол, обязательно нужно влиться во всю эту канитель, но кто-то напомнит об адекватности, потому что все-таки летом мы с вами наладили баланс активной какой-то работы и активного отдыха, и как-то природа все-таки была в нашей жизни, для нее было место на выходных, хотелось куда-то выбираться на свежий воздух. И, наверное, мы какой-то баланс нашли. Теперь главное его не потерять. Но вообще, как выглядит человек, который все успевает? Наверняка мы его представляем уставшим, с тремя чашечками кофе и нервным тиком. Кстати, нервный тик у меня лично уже есть. Левый глаз. Привет. Ну, а как вообще можно все успеть? И дедлайны, и в будущее смотреть, и вообще на бегу, на лету, но собрать собойки, сделать домашнюю работу, подготовиться к конференции, чтобы бирки не торчали наружу и носки были одинаковыми, да? Мне кажется, сейчас это вообще большая проблема современности. Со скоростью света все постоянно меняется, оставляет за собой легкий дымный след, как реактивный самолет. Ну и много по этому поводу в интернете можно найти рилсиков, как все успеть. Ну вот буквально на бегу, да, потому что пробежки тоже полезная часть нашей жизни. Можно работать в ноутбуке, крутить волосы, пить кофе, с кем-то общаться по телефону. И все это, правда, на бегу, чтобы совмещать. Скажите мне, пожалуйста, как вы справляетесь с многозадачностью? Как совмещаете в себе много ролей? Есть ли какие-то лайфхаки? Или вы просто этот оптимизм, который некоторым людям свойственен, выключили и живете на расслабляющем таком каком-то, не знаю, препарате. Может быть, магний какой-то хороший посоветуете. Пишите нам в телеграм-чат Душевного радио.
0: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то Душевное.
2: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Мол».
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: О многозадачности говорим сегодня, пытаемся поговорить в ТГ-чате Душевного радио. Можете рассказать о том, чем занимаетесь обычно, устаете ли, риторический вопрос, и как все успеваете намеченное, пишите, если найдете чат среди активировавшихся родительских. Но с человеком, который все успевает, наверное, и поговорить толком не получится, потому что ему всегда некогда, всегда куда-то бежит и спешит. Есть такой стереотип, но судя по активности в чате, судя пока по нынешней активности в чате, мы как раз очень занятые люди, как раз все успевающие, потому что на вот общение в соцсетях с ведущей Душевного радио как-то минутка редко у кого находится, но мы скоро подарим вам паузу, разыграем набор чая Такамори среди авторов сообщений, авторов приветов, поздравлений. Сегодня 31 августа будем начинать эту неделю правильно с неповторимыми вкусами чая Такамори, потому что нужно иногда остановить все дела и взять кого-нибудь приятного к себе в компаньоны и устроить не спеша такое наслаждением наполненное чаепитие, перерыв настоящий с каким-нибудь десертиком. Ну, смотрим, что у нас уже есть в чате. Анна пишет, что пытается сортировать дела по срочности и важности где-то у себя в голове. Конечно, иногда что-то важное может ускользнуть и срочное, но это понятно, все в идеале, только может быть как, да, у роботов. Человеческий фактор никто у нас не отменял, мы люди такие, чуть эмоциональные, где-то слегка забывчивые, а люди с светлым цветом волос, так вообще удивляюсь, как я еще где-то что-то успеваю во что-то вникнуть. Оксана пишет, что пламенного привета сегодня очень ждут Вячеслав Лобан и жена. Оксана передает вам огромный приветик и желает, ну, чего можно пожелать в конце лета. Желает, чтобы у вас теплых воспоминаний было все-таки больше, и чтобы память в телефоне никак не влияла на память, ту, которая внутри собирается. Потому что все великие художники, люди, у которых творчество и искусство работой, да, являются какое-то проявление в этот мир, они постоянно, ежедневно несут, без этого не могут. Их методы такие. Если хочешь запомнить что-то хорошенько, ни в коем случае не нужно фотографировать, зарисовывать, да, это все либо быстро, либо долго. Это все немножечко не настоящее. Нужно долго-долго стоять и смотреть на события, на закат, на что-то, что привлекло ваше внимание. И только тогда каждый порой, когда мы впитаем важность этого момента, он останется с нами навсегда в мельчайших деталях. Потому что, полагаясь на какие-то, на каких-то помощников, мы немножко теряем вот эту вот устойчивость, внимательность и концентрацию. Так, не грустят Вячеслав и жена его. Ну, а чего им грустить? Расскажите, Оксана, поподробнее. Может быть, мы тоже чем-то поможем ребятам, может быть, песню какую-то им для настроения поставим, ну, совсем хорошую. Александр передает огромный привет ведьмочке. Пусть не оставляет свое позитивное настроение к жизни и не забывает метлу. Вот, Александр, такое сообщение прилетело. Наверное, вот мне нужны подробности, как метла помогает сохранить позитивное настроение. Мне кажется, вот ту самую улыбку, которая из ниоткуда берется, даже в самой неподходящей ситуации, может иногда показаться людям странной, вызывают люди, которые нас ждут с чем-то вкусненьким дома, либо с чем-то приятным, какие-то планы на вечер. Наверное, вот тот самый большой позитивчик для своей ведьмочки. Вы, Александр, источник ее вдохновения, черный кот. Пишите вы в телеграм-чат Душевного радио о том, кому сегодня, 31 августа, будем привет передавать.
2: Душевное радио. Дорогой, стой!
0: там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер завтра в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Ожидается принятие широкого перечня документов, главные из которых – декларация 25-летия организации. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта и цифровизации. В новом учебном году к занятиям приступят более 1 000 000 учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников, передает Билта. Учеников примут около 2600 учреждений общего среднего образования. Первый урок в новом учебном году пройдет под названием «Знания сегодня. Сила и процветание Беларуси завтра». Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 12 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Орловской, Радиальной, Ваупшасова, Кижеватова, Денисовской, на Маяковского, Притыцкого и на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. «Лего» представили набор по «Звездным войнам» с кораблем Дарта Вейдера. Конструктор в виде корабля «Палач» состоит из 6130 деталей, а его длина в собранном состоянии составит 136 сантиметров. Это самая длинная модель «Лего» по «Звездным войнам». Кроме того, в комплекте будут 7 фигурок известных персонажей. И к новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на «Сливки Бай». Суши 40 штук за 28 рублей, пицца «Гигант» от 40 рублей и еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на «Сливки Бай». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3,53, 10 юаней 4 рубля и 53 копейки, 100 российских 3,56.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами пройдут дожди. В Бресте, Гродно, Гомеле и Могилеве до 29 тепла. В Витебске плюс 26. В Минске сегодня без осадков и плюс 27. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека. Thank you.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: нами останется, потому что очень скоро, 5 сентября, мы с вами встретимся на фестивале, городском фестивале настроения лета в Минске на душевной такой танцплощадке с душевным радио, естественно. Там будет и группа «Коза Ностра», там будет и Максим Тимаков, и зажигательная баронесса, но это еще не все. Будет и дегустация в уютном чайном дворике, и танцплощадка в лучшем своем исполнении с Дмитрием Санковичем, а еще тематические образы. Готовьте обязательно, тот, кто придет в чем-то из 90-х, из 2000-х, открываем куфоры, получит суперприз от генерального партнера Слонимского мяса комбината. Планируем 5 сентября уже сегодня, в конце августа, в 17.00 зажжем у Дворца спорта в Минске. Встретимся, приходите, будет очень душевно. Ну а какой он лучший выходной летний, мы уже с вами определились, 5 сентября наступит, несмотря на всю осеннюю погоду, которую нам тоже предсказывают. Какой он лучший день? По-моему, лучший день – это когда не нужно вставать по будильнику, когда дела волшебным образом отменяются. И когда в этом дне есть время на поболтать. Поболтать с ведущей, поболтать с коллегами и отправить приветы тем, кому давно ничего о себе не рассказывали, о ком давно не вспоминали. Сегодня вспомнили, шучу. Конечно же, близкие люди и коллеги, они где-то всегда у нас в голове живут, и мы о них думаем. Давайте сделаем хорошее настроение сегодня. Пишите о приветах, о том, у кого какие праздники сегодня, 31 августа. Телеграм-чат Душевного радио.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.

0: очень сложно.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: С Ольгой Шибека.
3: Сложно в понедельник слова подбирать, это мы понимаем, и студио, группа тоже прекрасно разбираются в особенностях понедельника, в особенностях нашей с вами работы по понедельникам. В начале недели, да, и в конце лета мы в удивительном моменте находимся, каждый выбирает то, что ему больше по душе. Начало недели или конец лета, и вот по поводу и одному, и другому погрустить можно. Легко и просто мы это можем сделать, но опять же, если летом не догуляли, не до отдыхали, продлится неделя дальше, мы ныряем в осень очень скоро, и завтра мы это сделаем тоже в эфире, 1 сентября будем встречать, отмечать, уж точно будет много сообщений по этому поводу в телеграм-чате Душевного радио, ну а сейчас там приветов тоже достаточно. Тамара передает привет и желает не скучать по лету Ирине Криволь. Несмотря на календарное, которое заканчивается, пусть оно в душе остается и в добрых, чудесных воспоминаниях. Вот, Тамара, мне интересно, а вы распечатываете фотографии летние и вообще радиоактивные? Расскажите, есть ли у вас такая привычка сейчас оформлять свои воспоминания, впечатления о какой-то поездке, о событии, о дне рождения, о каких-то выходных в альбомы? Или это уже что-то на миллениальском или на чем-то постарше? Вот как-то, помню, раньше мы пленки проявляли, ждали с нетерпением, когда можно будет забрать из лаборатории снимки, потом оформляли это все в альбомы, вклеивали или какими-то специальными уголочками собирали, чтобы оно там не разлетелось. И альбомов дома полно. И, кстати, это приятно взять в руки эту книжечку, полистать и вспомнить. И вспомнить, и правда вспоминаете, ощущаете, совершенно другие становятся. Вроде бы мы и так были, так там прочувствовали этот момент, но именно с фотографией погружение какое-то особенное получается. Я вот очень хорошо помню, как в детстве, в конце лета рыдала по поводу 1 сентября, но все мои слезы заканчивались красивым букетом. Вот красивый букет и большие банты на хвостиках я готова была нести 1 сентября в школу, а еще желательно красивую форму. Вот это чисто моя была мотивация собраться, улыбнуться и пойти скорее на линеечку и на первый урок увидеть всех своих одноклассников. Но это у каждого своя какая-то сила движущая, у меня какая-то визуальная. Но, кстати, визуальная. То, что происходит в студии, можно посмотреть на сайте душевнорадио.бай. В телеграм-чате есть трансляция, к которой можно присоединиться. И, конечно, в следующем часе у нас будет не просто зашкал по количеству подключений. Мы будем общаться в студии с суперзвездой, с актером, с певцом, с музыкантом, членом жюри конкурса «Фактор Бай» Денисом Клявером. Но это еще впереди. А сейчас у нас время приветов и теплых летних еще пока воспоминаний. Привет и с днем рождения Елена передает своему двоюродному братику Виктору. И как-то так сложилось с детства. Очень им нравится быть рядом в дни рождения. Но сегодня хоть день исключения. Но все равно Виктор, знаете, вас любит, вас ценит. Всегда вспоминает добрыми словами. А вот те яблочки, которые вы высушиваете, и грибочки, которые вы собираете, это вообще бегут впереди вас, и славу о Викторе знают все друзья и гости домов ваших близких, родных, потому что, ну, видимо, вот ваше умение найти, собрать, преподнести, сохранить, приготовить, это ваша фишечка. Развивайте свои сильные стороны. Если так уже повелось, то, может быть, ресторан какой-то открыть вам, Виктор. Ну, название для ресторана тоже можно придумать в телеграм-чате Душевного радио.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Привет в обед на Душевном радио.
5: Никуда от этого не убежать. 31 августа все равно ощущается как последний день перед школой. Даже если мы давным-давно забыли к этой школе дорогу, но как будто в душе эта дорога не забудется никогда. Теплые воспоминания, но это все только нам предстоит. Дата рубеж, дата напоминания. Кто-то завтра впервые сядет за парту с огромным белым бантом, а кто-то поведет своего ребенка или внука, или внучку за руку в первый класс. Но кто-то, может быть, уже давно забыл, как пахнет школьный мел, но на вкус его помнят все хорошо. Последний день без домашки, тоже можно так назвать, 31 августа. И вот у каждого свои ассоциации с этим днем. В телеграм-чат родийный вы присылаете приветики, делитесь своими праздниками. Ну и пока вайб от них, так по-молодежному сказала, вайб от них идет еще пока не сентябрьский. Наверное, так и должно быть, но... Ирина в Инстаграм родины прислала фото цветочных букетов. Писала, что родительский комитет средней школы номер 3 города Витебска готов к 1 сентября. Но я это вижу, я это уже чувствую. Но и сегодня день лета по-настоящему теплый. Не только благодаря подготовке активной, да, от которой уже, кажется, скоро загоримся, но и от погоды. Сегодня солнечно и тепло. Лето дает нам время сделать паузу и попрощаться, наверное, с таким хорошим сезоном. Нужно отложить все дела хотя бы на несколько минут, подышать, улыбнуться, посмотреть в окно, прогуляться. Но и самое время понять, кто же сегодня в подарок от Душевного радио получит набор чая Такамори и сделает долгожданную паузу, уже, наверное, осеннюю паузу, очень вкусную. И отправляю ваше сообщение в рандомайзер. И сегодня получает подарок от Душевного радио Елена. Вот я вижу ее сообщение сейчас в топе. Елена, которая поздравляла не так давно своего двоюродного брата Виктора с днем рождения. 31 августа появился на свет человек. Каково ему было? Вот человек-праздник. Он и шел на линейку с цветами, не видел всех радостными, улыбающимися, ну или в слезах, и делился конфетами, наверное, и всем создавал это праздничное настроение. Ну а мы вашей сестре и вам дарим набор чая Такамори. Выбирайте свой чайный вкус на сайте takamori.by. Расскажу за кадром, как забрать подарок. Ну а с чаем Такамори все обязательно пройдет легко и вкусно. Плавный будет переход из осени в лето. Ныряем. Ну а чтобы плавный переход у нас очень гладко прошел, раскрываю вам новость, друзья. Вы готовы? Потому что в следующем часе в нашу студию Душевного радио, войдет человек, который сделает просто огонь и пожар, станет горячо у нас в студии в последний день лета, добавит нам еще солнце. В гости прилетит Денис Клявер, тот самый голос, тот самый артист, тот самый музыкант, который заставит сердца биться чаще, конечно. Так что не переключаемся, наоборот, подключаемся к трансляции, которая будет и на сайте, и в телеграм-чате. Оставляйте свои вопросы для звезды, если успеем, обязательно их задам. Нет, уже постараемся поймать Дениса после эфира и записать какое-то видео, ответ на ваши вопросы. Оставайтесь на душевной волне, слышу каждого. С приветами уже на сегодня все, продолжим завтра. А сейчас музыка, которая будет пахнуть последним августом, последним солнечным днем августа.

Time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. В Беларуси появилась страховка на случай, если мошенники оформят кредит или займ на чужое имя. Новый продукт запустил Белгострах. Как передает Белт, по словам руководителя компании Сергея Якубицкого, страховка распространяется на риски, связанные с финансовым мошенничеством, в том числе незаконным оформлением кредитов и займов. Цена полиса зависит от выбранной страховой суммы. Тариф составляет 0,4%. Например, при страховой сумме 10 тысяч рублей страховой взнос составит 40 рублей. При этом страховка не предотвращает само мошенничество и не заменяет базовые правила безопасности. Условия признания конкретной ситуации страховым случаем и порядок выплаты определяются договором страхования. Филиал «Энергосбыт» сообщает о планируемых изменениях в приеме платежей населения за электричество. Производится обновление электронной базы данных для расчета за потребленную электроэнергию. Изменение техническое и не повлияет на размер тарифа, вся история платежей сохранится. Новый номер лицевого счета будет указан в текстовом сообщении при совершении платежа в сентябре-октябре и в квитанции о совершенном платеже, выдаваемой плательщику. Подробности на официальном сайте «Энергосбыта». Научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» стартует завтра. Это традиционное мероприятие, которое проходит накануне Дня белорусской письменности. Как отметил заместитель министра информации Денис Езерский, участники побывают в Барановичском районе, Березино, Бобруйске, Могилеве, Горках, Мстиславле и финишируют в столице празднований этого года – Костюковичах. Члены экспедиции во всех этих населенных пунктах проведут встречи с молодежью, учащимися, верующими в храмах, отслужат божественные литургии. Редкого белого сокола продали в Абу-Даби за 408 тысяч долларов. Продажа состоялась в рамках 5-го раунда аукционов на выставке. Этот сокол стал самым дорогим пернатым, реализованным на аукционах в этом году. Птицу вырастили на специальной ферме в США. Сокол отличается полностью белым оперением, а также выдающимися физическими и внешними характеристиками. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно, Могилеве и Витебске 19-21 тепла, в Гомеле 25 с плюсом, в Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио Ольга Шебека и ее звездный гость Денис Клявер.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доб.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков. Зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624-1057.
7: Недушный день.
8: В день, когда принято подводить итоги лета уходящего и немного грустить по конкретно этому поводу, по поводу уходящего лета, мы на душевном придумали кое-что получше. Добираем витаминных впечатлений, чтобы хватило надолго, ведь у нас в гостях человек с активной гастрольной жизнью, интересной жизнью. Отец троих ангелочков, наставник шоу «Фактор Бай» и главный специалист по чайным церемониям на двоих Денис Клявер!
9: Всем привет, друзья!
8: Аплодисмент уж разносится со всей страны, доносится вам. Но я надеюсь, вы это чувствуете.
9: Да, я это чувствую. Я хочу поприветствовать всех замечательных слушателей вашего душевного радио. Я уверен, что они тоже очень душевные. И вообще, кстати, душевность – это, наверное, самое главное качество в человеке. Как, алло, это равно эмпатии, да?
8: Да,
9: а
8: да,
9: без этого, чувственность, а без да. этого, да, без этого жизнь не мила, так же, кстати, как и без чувства юмора. А, вот.
8: Денис, я так понимаю, что за свою 30-летнюю музыкальную карьеру вам все известно и о чувстве юмора, и эмпатии.
9: Не про всех артистов, если что, спрашивайте, как все, кто начинал,
8: вот,
9: кто там в 90-х что творил. Архивариус.
8: Какие только идеи не приходили, вот и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас, но была ли мысль открыть чайную?
9: А, вот, это очень хороший вопрос. Вообще, если серьезно, по поводу названия, почему «Чай вдвоем»? Да, у нас был замечательный такой продюсер Александр Евзин, он же режиссер. И вот Саш придумал это название идиотское, я могу, поначалу нам казалось. Но мы, нам два пацана, мне там 20, Стасяну 24. У нас было название «Пилот». Вот, у нас еще такой группы не было в Питере, «Пилот», да. Мы в 94-м году, в 93-м даже образовались. Вот, и Саш сказал, что совершенно нехорошее название, нам не подходит, вам нужно что-нибудь такое эксцентричное, ни на кого не похожее. И вот он так вот буквально за 5 секунд говорит: «Будете чай вдвоем». Мы говорим: «Какой чай?
8: Я же люблю кофе!»
9: Да, 90-е, прогрессивные, мы молодые, какой-то чай, какой-то напиток из прошлого. Он говорит: «Да вы не понимаете, мы найдем чайных спонсоров, вот, и они будут оплачивать ваши гастроли и ваши контракты». Нам идея понравилась, вот. Саша был во всем прав относительно нас, концепции, в чем он единственное просчитался, это в спонсорах. Потому что, я клянусь, я не понимаю, каким образом это, мы со Стасом так и до сих пор не понимаем. Ни одна чайная компания нам за все время «Чай вдвоем» не предложила рекламировать чай, я клянусь. Что, то ли это было
8: время поговорить об упущенных возможностях.
9: Да, то ли просто. Это в лоб, да, то ли какой-то бред.
8: Это такая была

0: зрителям, нашей аудитории, и очень большой и очень настойчивый. И наши песни доказали, что несмотря там на какие-то там ласковые мои уже 25 лет, там, день рождения, с погасившей свечи 20 лет, и все они прекрасно себя чувствуют в радиоэфирах и проходят испытания возрастом.
1: Подтверждаем.
0: Спасибо.
1: Чувствую тебя прекрасно.
0: Спасибо. И самое приятное, что эти песни знают совершенно новое поколение, там, и даже там и зумеры, и...
1: Приходят на концерты, подпевают.
0: Да, я могу сказать, что когда, приходит там с родителями, наверное, кто-то уже сам. Самый для меня лично показатель — это когда ты выступаешь на дне города. Вот, потому что на концерты, понятно, приходят твои поклонники. А когда ты выходишь на дне города, где собирается там 20, 30, 40 тысяч человек, и в унисон поют твои песни от всех поколений, вот это для меня лишний показатель, и безумно я этому рад, и я, и Стасян. Вот, так что чай.
1: Но каково это спустя столько лет снова петь со Стасом Костюшкиным? Что теперь поменяется в вашей жизни?
0: То есть я говорю, что если раньше мы когда начинали, мы потихонечку дополняли друг друга, заполняя вот это пространство, потом мы стояли крепче, потом превратились в солистов, чай вдвоем, а потом мы просто превратились в солистов, потому что штаны нам стали малы, мы окрепли как артисты, как исполнители, и нам хотелось уже высказаться сольно.
1: Крепче. Вы, может быть, подписали какой-то с коллегой контракт, который обязывает вас ходить в спортзал так же часто, как это делает Стас.
0: Да, вся история. И действительно, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что такое штука судьба. То есть встретились два пацана, у которых совершенно одинаковые желания там стать известными. Причем реально на очень тривиальном почве доказать девчонки в своей, что я лучший. Вот спортзал у нас и меня, и его увлекал. То есть мы ходили в качалки, хотя это только начиналось вообще тогда все это движение, но я имею в виду глобально. Вот. Воспитание у нас, культура одна была, музыку мы любили разную, мы не боялись экспериментировать, креативные оба. Так вот, говорю, вот так совпало.
1: Но в любом случае в этом дуэте вы всегда за душевность отвечали.
0: Вы знаете, может быть, но в этом дуэте каждый... Просто дальше мы уже... Вы выросли, когда мы выросли в сольников, да? То есть там мы уже усилили каждое свое вот это небольшое преимущество, в хорошем смысле слова, потому что дуэт — это контраст и дополняющий друг друга. Стасик всегда был чуть такой эксцентричный, я всегда был там чуть мелодичный, отвечал, грубо говоря, там, за мелодику, за лирику. Но я в защиту своего друга и коллеги, и брата, господи, уже родственника, хочу сказать, что при всей его вот этой взбалмошной энергии эмоциональной, где он все время навеселе, он очень глубокий чувак, и на самом деле, и невероятный музыкант. И
1: нам ждать треки невероятные, глубокие.
0: Я не могу сказать, что она какая-то прям была глубокая музыка, хотя тут тоже встречаешь людей, нам говорят: ой, какие у вас шикарные песни, это так креативно, это так глубоко. Я говорю: послушайте, это просто хорошая поп-музыка. Наверное, просто на фоне, на мой взгляд, немножко обедневшего общего уровня сегодняшнего, информативного, я имею в виду, в песне.
1: Когда в песне добавляешь хоть чуточку смысла, она становится очень глубокой.
0: Да, да, то это, наверное, на этом контрасте. Хотя, конечно, бы хотелось, чтобы просто хорошей музыки было больше. Ребята сегодня обращали внимание не на тренды и не на какое-то там упрощение, а наоборот, на какое-то развитие. И я могу сказать честно, то те группы, которые, например, ни на кого не похожи и реально крутые, они выстреливают там комнату культуры, Бонд с кнопкой, вот есть такая группа, классная, хотя вот они вроде по всем, да, знаете, но я не сомневаюсь, да, по всем форматом они типа не должны подходить. А они подходят и заходят для тех людей, миллионов людей, которые соскучились по другой музыке. Вот. Но у Чай вдвоем есть свой стиль фирменный, который там сложился за первый, за второе, грубо говоря, наше десятилетие.
1: Да, эти треки мы знаем, вы их легально поете на своих концертах.
0: Конечно,
1: хиты все, потому что вы автор музыки ко всем этим трекам.
0: Да, в общем, мы со Стасом, у нас тоже, мы никогда не делили ни популярность, ни деньги, ничего. То есть у нас все спокойно было. И как-то так вот, я, наверное, единственный коллектив за все время, который без скандалов разошелся, каждый состоялся, и вот обратно также прекрасно.
1: Я уверена, что в женском коллективе воссоединение было бы затруднительно.
0: Ну, я не знаю, насколько может быть, да, но в общем...
1: Есть такая мысль.
0: Да, есть такая, да.
1: Да, да, есть такая тенденция.
0: Хорошо, что
1: мы... Но в последнее время вы же выпустили, Денис, несколько ярких релизов. «Ангел моей мечты», «Мир на паузу», ну, их на самом деле гораздо больше. Скажите честно,

0: большом юбилейном туре по Беларуси, который пройдет в октябре. Чего зрителям-то ждать?
1: Слушайте, а зрителям ждать всего — это такая сублимация меня за 30 лет. И это большой концерт, не только концерт, разговор с аудиторией. Ну, разговор не в прямом смысле слова, да, через творчество, безусловно. Хотя я очень люблю общаться с людьми. Я думаю, те, кто смотрит «Фактор Бай», заметили это тоже в том числе. Это такая классная выжимка, 2.10, наверное, 2.20 по времени. Я уверен, что все самые любимые песни, мои сольные, чайниковские. У меня написано уже там 4 альбома сольных. Очень приятно, что эти песни тоже уже по-своему вошли в позицию. Есть такая позиция — золотые хиты, да, вот. И не такая, как все, и там необыкновенная. Но я уже не говорю про песню «Когда ты станешь большим».
0: Да, конечно.
1: Есть очень невероятно трогательная и душевная песня для меня, важная, называется «Мои друзья, моих родителей, мои друзья». Это продолжение такой «Когда ты станешь большим». И мне очень нравится, что те темы, которые я затрагиваю, они оказываются близки миллионам людей. Но это логично, то есть это жизнь.
0: Это будет теплый вечер, это будут теплые вечера.
1: Это будет очень драйвовый, теплый, музыкальный. То есть там будет все. И я всегда езжу с бэндом, будут принимать участие музыканты из Белоруссии тоже, что очень приятно. Уверен, что это будет очень круто.
0: Но я в списке городов, Денис, есть и Пинск, Речица, и Барановичи.
1: Да.
0: Туда российские артисты обычно заезжают нечасто.
1: Да, ну вот, знаете, наверное, это большая честь для меня, так как белорусская публика подарила мне свое внимание, и это бесценно. И опять же, конечно, скорее всего, ну, понятно, что за заслуги там мои творческие, но такой серьезный матч произошел, я думаю, благодаря шоу «Фактор Бай», за что я ему безумно благодарен. Если сейчас я тогда, вот мы пока еще не закончили, я хочу пригласить, прочту быстро, Речица 2 октября, 3 Гомель, 4 Могилев, 6 Витебск, Барановичи 13, 14 Пинск, 16 Брест, 17 Гродно и 18 октября Минск. Дорогие друзья, всех вас очень жду. Это будет невероятно душевно, это будет невероятно музыкально и невероятно ярко. Так что, поверьте, за 31 год артисту. Ну, еще я с вами не отметил свой полтинничек, юбилей. Так что мы, это двойная цифра, которую мы прямо обязаны с вами встретить вместе.
0: Денис, сколько я услышала, вы, по-моему, Гомель не назвали. Было такое?
1: Сейчас скажу, секунду.
0: Чем?
1: Не, ой, прошу, Гомель я не назвал, я назвал.
0: Да, было?
1: Второго Речица, третьего Гомель.
0: Все было, по-моему,
1: Могилем.
0: По всей Беларуси, Денис, проедет хорошо.
1: Ну, практически, да.
0: Практически, да. Ну, а следующим туром уже остальную часть страны закроем.
1: Да,
0: кстати, друзья, вы можете отправлять в телеграм-чат Душевного радио свои вопросы, и будем надеяться, наш гость на них честно ответит.
1: С удовольствием.
0: Ну, а пока поставим мир на паузу вместе с Денисом Клявером.
1: Давайте.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Недушный день.
1: Назовите любимую песню Дениса Клявера, а мы угадаем ваш возраст. У нас в гостях звездный гость. Присоединяйтесь к видеотрансляции Душевного радио на сайте и в телеграм-чате. Мы только что услышали сингл «Мир на паузу». Манифест для всех утомившихся, утомленных. Признавайтесь, когда сами в последний раз отдыхали?
2: Слушайте, с семьей, ну вот я сейчас у супруги, будет день рождения, мы с ней поедем, и с ней, и с сыном, и с дочкой поедем вчетвером, отметим ее день рождения на 3 дня. Это, кстати, такая редкая возможность, чтобы в сентябре, в самый разгар, но я попросил и сказал, что давайте мы поставим «Мир на паузу», наш гастрольный. Вот, потому что эти моменты, эти моменты бесценны, семейные, чем дольше вы вместе, тем важнее они и нужнее. Вот.
1: А идеальная пауза как для вас выглядит? Именно быть рядышком с семьей?
2: Да,
1: выспаться?
2: Да.
1: Или наоборот пойти куда-нибудь в горы?
2: Нет, идеальная пауза лично для меня, да, это семья. И порой, если с детьми я могу там уделять время, мы и так часто, тоже супруга тоже все время в заботах, в делах. И вот чтобы там вдвоем оказаться где-то, да на пару дней, если это просто вообще идеальная пауза, невероятная и очень ценная для нас.
1: Но вы не типичный для шоу-бизнеса пример человека, который не пиарится на скандалы.
2: Нет, слушайте, я
1: как
2: просто...
1: Как это возможно?
2: А я очень классно все маскирую, друзья. Вообще, я жуткий человек, и моя жена мучается со мной все эти 20 лет. Дети страдают от папиного пьянства.
1: Тиран Денис Клявер, такого еще не было, по-моему.
2: Постоянных побоев. Спасибо, Боже. Да, слушайте, все очень просто. Воспитание. Точнее, воспитание. Все говорят, что такое воспитание. Воспитание – это личный пример. Вот, мне повезло вырасти в фантастической семье, и мама, и папа. Вот. И мы же дети все впитывают. Нас не надо воспитывать словами, надо воспитывать собственным примером. Всем всегда говорю, если вы хотите что-то добиться от ребенка, постарайтесь соответствовать вашим требованиям, чтобы не было у него диссонанса. Вы ему говорите, что-то такое неопрятное, сами ходите в грязной одежде. Читая книги, сами смотрите рилсы. Вот. Ну и вот так вот можно долго перечислять.
1: А вы следите за достижением своих детей? Вы как-то успеваете фиксировать,
2: слушайте,
1: как они растут?
2: Все, значит, как? Не для меня. У меня есть 3 замечательных, великолепных, потрясающих ребенка, потому что для каждого родителя свой ребенок самый лучший. Вот, это первое. Но, конечно, надо научиться смотреть через такое отрезвляющее состояние, потому что ребята потом попадают в социум, в котором им жить, и им главное развиваться, и чтобы главное у них была мотивация. Я очень искренне рад все это видеть в своих глазах. Старший сын мой чемпион мира по тэквондо. Это со спортом он начал, да, в 16 лет среди юниоров. А потом,
1: это здорово,
2: да,
1: звучит.
2: Потом он, да, это здорово звучит, но это такая крутая такая закалка. Но потом он пошел по стопам деда. Это была все-таки моя изначально такая. Ну, я не просьба, я его не давил, я его потихонечку к этому направлял. Хотя он был очень неуверенный в этом. Но когда он для себя активировался, Тимофей такой человек, он когда понимает цель, все, он идет к ней. За полгода он проходил несколько раз, походил на курсы в АМХАТ в Москве, и потом в итоге поступил в Санкт-Петербурге, в родном, в театральный институт, к легендарному мастеру театральному Льву Абрамовичу Додину. Это у нас есть такой театр МДТ. Лев Абрамович на сегодняшний день, дай бог ему здоровья, по-моему, 82 или 83, единственный человек, режиссер такого уровня, Марка Захарова, там, Олег Табакова, оставшийся, дай бог, с нами, и человек, который преподавал. Вот он просто набирал курс новый, нам просто повезло, и Тимофей как раз сдавал экзамены. Там было 3000 человек на 24 его места. Поверьте, никакого отношения, вот фамилии, там, даже я не про себя, там, даже дедушки на регалии. Лев Абрамович очень принципиальный в этом плане, и там была такая, только талант, все. Тимыч закончил театралку, и он сейчас уже год работает под руководством Сергея Безрукова в губернском Москве театре, а сейчас Безруков стал еще руководителем МХАТа имени Горького, и Тимофей автоматически стал там тоже актером, служить этому чату.
1: Так у вас есть билетики?
2: У меня нету билетиков. Вот я в этом-то вся история, у меня нету билетиков, потому что...
1: Тимофей, как это вы так?
2: Тимофей не виноват, просто это очень крутой театр, и там невероятные постановки, и я искренне рад, что там аншлаги, и для меня хоть бы и отрадно, конечно, все это посмотреть, но еще намного еще круче, что он мне говорит: батя, я бы с удовольствием, у нас просто нету билетов, реально аншлаги. Это так круто. Вот. Дочка учится на втором курсе уже в институте в ГИТРе. Она режиссер анимационных фильмов. мультипликатор и художник потрясающий. Общана невероятная девочка. Вот. Ну а младший, у нас ему вот 13 лет скоро исполнится, заканчивается его в разгильдяйское время. Уже придется четко как постараться определиться с каким-то конкретным направлением, в какую сторону он пойдет. И, конечно, папа, и мама, и мамы у нас немножко такие, такая у нас история такая интересная. Вот, все мы вовлечены, все мы в общении, и все мы, конечно, самое главное, что мы друзья большие с детьми, это вообще как...
1: У вас такая, по ощущениям, очень сплоченная, да, любящая, да, семья, да, и атмосфера у вас, да, уютная.
2: Ну, это такая цитадель, есть, знаете. И это что такое семья? Вот душевное радио. Вот у вас же тоже, наверное, семья. Ваша семья здесь, коллектива, и, конечно, ваша аудитория это чувствует, и она вместе с вами. Вот. И для любого человека семья – это такое прибежище, где все идеально, все прекрасно, все... Тебя любят, холят, лелеют, и вы должны сами вот этот мир создавать, сами строить. А он все, это хрупко, с одной стороны. Но если найти свою вторую половину, ценя и любя, и уважая, и развиваясь, самое главное, в параллели, все это будет всегда для вас самым теплым и самым важным местом.
1: Денис Клявер сказал, что для семьи нужно стараться, правильно?
2: Да, да,
1: да. Не приходить туда только на отдых и только на
2: восстановление.
1: Разбрасывать
2: грязные носки, да, и что-то еще. Нет, это не место, где ты просто должен, типа, выдохнуть.
1: Всех напрячь тем, что ты выдыхаешь.
2: Ты никто, ты не должен. Ну, просто говорю, надо создать вот эту атмосферу, атмосферу счастья во всем. А она строится, ну, построй свои отношения. Это такой серьезный подход. Строится он ни в коем случае не на эгоизме, а наоборот, на эмпатии. Вот. И я говорю, и на желании расти, расти во всем.
1: Ну, невозможно не вспомнить так бегло, но все-таки вашу семью, вашего отца,
2: да,
1: Илья Олейников, легендарный создатель шедевра «Городка».
2: Спасибо.
1: Вы иногда с детьми, с семьей пересматриваете выпуски «Городка»?
2: Мы смотрим теперь все время. Вот когда был «Городок», тогда же было только телевидение, не было ни интернета, ничего. Если бы «Городок» был сейчас, я думаю, что это... Ну, понятно. Я думаю, что вот это... сейчас же соцсети, сейчас все это дублируется, сейчас это моментально рассылается... И становится вирусным по всем соцсетям, по телефонам. Вот. Но лишний раз доказательство того, что, несмотря на то, что «Городок» закончился в 2012 году, ровно тогда, когда мой отец ушел, а вот уже прошло 14 лет, их вот эти ролики, которые нарезали, я не знаю, тысячными, потому что программ было снято какое-то сумасшедшее количество за это время, и все они не потеряли совершенно актуальность. Я смотрю, и класс, что я очень многого не видел. Более того, я многого, конечно, и не помню. И скетчи были там в 40 минутах, их было достаточно много. И сейчас они все нарезаны. Я улыбаюсь, батя со мной, и папа в сердцах миллионов людей. Меня постоянно таргетует вообще везде, там, и на Ютубе, и в Инсте, неважно. Постоянно наблюдаю и поражаюсь, какие они с Юрием Николаевичем крутые профессионалы. И вот мой сын старший, поскольку он уже актер, он актер драматического театра, официально у него есть корочка. И он вообще, кстати, самый образованный из нас артист в нашей семье, даже не считая...
1: У вас же тоже есть актерская.
2: Даже считая папу моего. Да нет никакого актерского. У меня есть только гены. У меня музыкальное образование. Я вообще профессиональный музыкант, если говорить по... Я вот себе где позволяю...
1: Вы просто так часто мелькаете на телевидении и в каких-то проектах.
2: Ну, вы знаете, я, наверное, актер...
1: Думала, экстерном так точно получилось.
2: Да, ну, наверное, да. Но я просто так получилось, что я актер по жизни, в хорошем смысле слова, генетически. То есть вообще я могу сказать, что любой человек может быть актером и интересен в кадре там, после 30, когда у него была уже жизнь, где он активирован, где он знает, что такое счастье, не дай бог, какое-то горе. Он знает все свои эмоциональные и может моменты. И главное, может в них поперегружаться. Ну, то есть ты просто вспоминаешь состояние, и все, и тебе не надо что играть, ничего придумывать. Когда в 16-17-летние ребята идут в театр, и их как раз пытаются научить тому, чего у них в жизни не было, вот это как раз сложно.
1: Потому что чаще всего у них это не получается сразу.
2: Ну а как это получается, если ты это не прожил, да? Это, да? А когда ты уже прошел по жизни.
1: Не верю!
2: Да, и самое главное, да, в кадре это же в кадре, и вообще там не надо играть, там надо проживать. И проживать, конечно, проще то, что ты уже прожил. Поэтому, в общем, я уже пользуюсь тем, что я давно в профессии как раз могу иногда себе позволить. И главное, мои дорогие, уважаемые режиссеры, там, или телевизионные режиссеры, или кинорежиссеры, и вот, или, надеюсь, мечта у меня, вот, театральные режиссеры, позволяют мне это делать. Душевное радио.
0: ищете смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Недушный день.
2: В студии душевного радио Денис Клявер. И как-то вы, Денис, говорили, что в Беларуси себя чувствуете как в детстве. Ведь здесь все проще, душевнее, еще хорошо работает интернет. Может, поэтому подсознательно вы и согласились на наставничество. Фактор бай.
3: Да, интернет особенно был в моем детстве.
2: Что вы?
3: Я без него и жить не мог.
2: Выросли вообще без него. Такое удивительное поколение. Сколько вы всего застали на своем пути?
3: Вообще.
2: Какие технологии?
3: Вообще все.
2: Ну, электричество еще до вас появилось,
3: электричество,
2: ладно.
3: Электричество уже буквально перед моим рождением.
2: В общем, при Лучине не пришлось делать уроки.
3: Ну, я помню, мы как раз переезжали в квартиру, и телефон, проводной телефон даже, это была просто сумасшедшая привилегия. И когда у нас появился, это было нечто просто фантастическое. Мы переехали там в новый район, микрорайон в Санкт-Петербурге, Купчино на окраине. Вот, очень-очень непростой он был тогда, но очень для меня родной и душевный. А вот я даже телефон до сих пор помню, знаете, 172-80-97, это мне было 8 лет.
2: Сейчас бы проверить, кто ответит по этому номеру, явно же номер кому-то передали.
3: Да, ну
2: легендарный.
3: Что только не было, все технологии, но очень прикольно сейчас общаться с ребятами, молодыми музыкантами, которые что-то там ноют, кряхтят, что-то у них не получается из-за того, что у них, им кажется, что им не хватает какого-то там синтезаторов, еще что-то. Я говорю, ребят, вам не стыдно, у вас, я говорю, в ноутбуке, студии, которые стоили раньше миллионы долларов, ну, в прямом смысле, и эти студии были доступны просто единицам. То есть, мало того, что ты талантливый, да, мало того, что у тебя нету выхлопа вообще где-то тебя себя показать, потому что есть только телек и радио, и там есть редактора серьезные, да, ответственные, так у тебя нет возможности записать это нигде ничего качественно, потому что денег это стоит немерено, студии всего две в городе, а больше возможностей ни у кого нету. Но были же песни, были же артисты, и эти песни живут из века в век. А посмотрите сейчас, технологии, в любом телефоне можно уже иметь там какой-то даже самый простой микрофон, его можно законнектить через Bluetooth, неважно. Он запишет звук, там же его можно обработать, там же можно тут же подстроить, там через нейросеть еще что-то добавить.
2: Музыки стало больше.
3: Музыки стало больше, да, но, к сожалению, вот таких глобальных хитов, мне кажется, даже стало меньше. Потому что, ну, давайте вспомним, лет 20 назад, всегда 10 прямо жирных, прям мощных хитяр появлялось, да,
2: которые... Но почему они появлялись? Устроили. Потому что повестка такая была, все слушали одни и те же радиостанции, да. Смотрели и те же каналы, и стать звездой как будто было проще.
3: Да, потому что фокусировка, да. Сейчас у всех СДВГ, да. И я не знаю, я думаю, что это не очень хорошо. То есть, с одной стороны, это классно, что все сегментировано, да. А с другой стороны, все равно все находятся в таргете внимания той или иной сети. И от этого получается разрозненность где-то даже общества.
2: И как тут стать популярным?
3: Ну, поэтому приходит... То есть, вот сейчас реально это пахота. То есть, вот если вспоминать шоу-бизнес, которым мы начинали со Стасом, ну, это мы вообще там ленивый шоу-бизнес, я его называю. Потому что, ну, серьезно, у нас фотосессия была. В лучшем случае, не раньше, не чаще, чем раз в год мы фотографировались. Мы тратили на это 3 часа, еще пыхтели и возмущались. Думаю, нахрен так часто.
2: Как настоящие мужчины.
3: Да вообще.
2: Зачем эти фотографии?
3: Альбом мы записывали раз в 3 года. Песню ты выпускаешь, и она минимум звучит полгода на радио. Ну, то есть, да. А вообще вся движуха была намного спокойнее, и люди от этого успевали жить, успевали все это переварить, успевали вовлечься и при этом не потеряться где-то в другом месте. То есть сейчас все это очень быстро, и от этого страдает качество. Ну, серьезно. Я только из-за этого. Отнюдь не стало менее неталантливых ребят. Ни в коем случае. Ну, просто... Плюс это все стало на бизнесовые рельсы, появилось огромное количество холдингов, появились там все эти замеры и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что если бы раньше были бы замеры, существовали на телевидении, на радио, ну, на радио еще ладно, это все равно всегда... Кстати, радио вот было, есть и будет, вот и клянусь, как и театр. То есть,
2: вот согласна полностью.
3: Сколько он же пил, сколько ему рассказываешь, да все, сейчас уже кому нужно, да вообще, но без радио мы никуда не проживем, друзья, потому что радио это то вот, потрясающе, особенно вот такое как душевное, вот, ну где вы еще так погреетесь? Включили Там вам замечательная Олечка своим голосом. Потом вам подберут новые классные песни, которые, может, вы не найдете у себя в своих соцсетях или в своих таргетированных
2: моментах.
3: Да, небольшая
2: вероятность, что алгоритмы подсунут
3: какие-то. Конечно. Вам нравится вот какой-то один человек, и вам все эти соцсети одно и то же вот это вот в уши лить. Вот. Так, я ушел уже. Да, в общем, что мы только не пережили, самое главное, сами пережили. И я могу сказать, что я искренне счастлив, что у меня не теряется интерес вообще для экспериментов.
2: А вы когда-нибудь к алгоритмам обратитесь за созданием трека? Будете идти по уже проторенным технологичным каким-то путям, чтобы стать суперпопулярным? Либо у вас какая-то другая чуйка,
3: другое ощущение? Поверьте, что такое популярность? По сути, я суперпопулярный, просто для того, чтобы масштабировать так глобально, надо очень много на это. Надо пойти, да? Я знаю, что такое.
2: Но есть же мечты у вас.
3: Да, у меня мечты все сбываются, я в таком, знаете, я в прекрасном нахожусь в таком для себя комфортном состоянии, когда я могу и развиваться, когда у меня есть и концерты, и съемки, и записи новых песен, и я зарабатываю деньги, слава богу, но у меня есть при этом возможность жить, общаться с семьей, потому что вот этот контракт с дьяволом, да, когда люди заключают, продают душу, прошу Господи сказать, что на душевном радио, да, но есть такое. Это же в чем заключается? Это то, что ты полностью вычеркиваешь из своей жизни все. И ты себя посвящаешь только профессии. От начала до конца. Кладя на алтарь профессии вот все свое время. И вот с утра до вечера, да. Это было в моей жизни, когда это все только начиналось, да. Но, поверьте, я уже в таком статусе нахожусь, слава богу, и песни сами за себя говорят и живут, и я себе могу позволить уже быть в общем балансе. И развлекаться, и развиваться, и развлекаться, я имею в виду это общение с семьей, с друзьями, с близкими, и писать новые треки, и экспериментировать, и вся моя многомиллионная аудитория меня и поддерживает.
2: А, кстати, как помогает сохранить баланс наставничества «Фактор Бай»? Вы вроде тут и работаете, вроде и, наверное, пирожки какие-то домашние в гримерке едите. Тут же уютно у нас в стране, и вы же не зря так часто здесь появляетесь.
3: Вот там, а там мы попадаем как раз в семью «Фактор Бай», и в которой, спасибо им, мы себя не чувствуем уже гостями. Ну, не забываем, что все-таки мы гости, поэтому ведем себя прилично. Вот. И там нас укутывают заботой, вниманием, такой любовью, что, несмотря на вот этот очень тяжелый график, ты не устаешь вообще. И, конечно же, ты не устаешь еще по той причине, что на сцену выходят совершенно искренние, открытые артисты. Кто-то готов больше, кто-то готов меньше, но все это они делают от души, и для них это призвание. И они тебя зажигают этим, не знаю, такой прям впрыск, каждый раз впрыск адреналина, либо мелатонина, вот все зависит от эмоций человека и от желания человека, который выходит на сцену.
2: Кстати, вот о заботе. Какое блюдо должно быть в райдере у вас, чтобы досидеть до конца ночных съемок на белорусском фильме?
3: Кормят нас вкусно, досидеть никакое, потому что если только на блюдо, то все равно хочется потом поспать. Нет, но я говорю, у нас есть адреналин в виде замечательных участников, которые нас вовлекают и будут. Вот.
2: Ваши подопечные до финалов доходят, да? А вот на зрителей вы производите впечатление очень галантного судьи,
3: сопереживающего. Но это вы имеете в виду, что я их как карабас, опять же, там, стягаю, что ли, за кулисами?
2: Нет, я не знаю. Какой у вас метод? Исключительно пряничный?
3: А у меня очень простой. Да нет, метод простой. Я человек очень честный и вообще всем говорю. Я всегда в коммуникации. То есть вот я то, что чувствую, я всегда это говорю. Другой разговор, как ты это говоришь, да, это уже вопрос воспитания, умения донести. У нас невероятно крутые профессионалы на «Фактор Бай». Каждый занимает свое место, начиная от продюсера, заканчивая там даже самым обычным вроде бы человеком, который, там, я не знаю, администратором на сцене с артистом. Но все они профессионалы, все они живут этим делом, и для них каждый сезон, я думаю, еще более ожидаемый, чем для зрителя. А моя задача и наша задача ребят как наставников просто со стороны увидеть сильные и слабые стороны, и уже исходя не просто там конкретно сугубо какие там по вокалу, по танцам, а вообще, в общем, и поделиться больше резистентной эмоциональностью своей, психологическим опытом, как себя вести в той или иной ситуации, чего надо подоткрыть, что куда-то не досмотрел, что нужно для себя проработать, как нужно сделать так, чтобы этот трек ты не пел, а проживал. Вот, это, вот эти вещи. То есть, наверное, исходя из уважения к нам, тоже ребят проникаются. Ну и потом мы все хотим только лучшего. И поэтому критика, ну, критика важна, нужна. Она конструктивная всегда, не деструктивная. Вот. Но иногда надо и подзатыльник дать. Не в прямом смысле слова, но так. Но тоже надо понять. То есть ты, по сути, становишься родителем, да? В каком-то моменте, и для тебя вот эти ребята, которые просто были когда-то кем-то, они для тебя становятся родными, близкими. И ты их должен настолько прочувствовать, чтобы знать, на какую кнопочку нажать, на душевную, чтобы они все бы это отозвалось, и потом для зрителей донеслось. Мне повезло в прошлом году с Климом и с Ибрагимом. То есть это невероятные ребята.
2: Да, до финала. Ой, как мы все переживали.
3: Да, да, вообще все ребята. И Алинка, которая была у Ольги. Да и вообще все ребята. И Шамхал. Все классные, все профессиональные, все замечательные. Ну, это соревнование так получается. Да, и плюс, главное, слава богу, что там уже судят зрители. То есть очень тоже круто, что тут есть два этапа. Сначала этап, где включаемся мы как судьи. Вот мы даже не судим, а фокус-группа. Вот я всегда говорю, и все мы с ребятами говорим, всем конкурсантам: смотрите, мы ваша фокус-группа. В любом случае, очень круто, что вы оказались на проекте. У вас у каждого уже есть будет по эфиру, и вы услышите наше уже опытное мнение. Вот. Понятно, что мнение.
2: Надеюсь, что это поможет ребятам в будущем как-то определиться.
3: Я уверен, что
2: это
3: поможет обязательно. И мы видим, что это помогает в итоге, потому что они на глазах становятся очень крепкими артистами. Вот другой разговор.
2: А дальше что?
3: А дальше-то, понимаете, то есть они я могу сказать вот честно, то есть на мировом уровне они попадают в топ в заботы. И это такой большой фактор Б, такой продюсерский центр, мощный, со всей медийной структурой, со всеми менторами, со всеми самыми крутыми музыкальными продюсерами и режиссерами, и костюмерами. То есть из вас, в прямом смысле слова, за два месяца, ну, имеется в виду, когда прямые эфиры начинаются уже, на вас работает целая компания. Вот. Такого продюсерского центра, я думаю, что нету нигде. Ну, то есть глобально, вот так, чтобы он включал в себя такие ресурсы.
2: А дальше как ими распорядиться?
3: Да, а дальше уже без ресурсов надо двигаться. То есть такая тебе вот такую дают мощнейшую... тебя раскрывают по максимуму, как ты можешь выглядеть, как ты можешь танцевать, как ты можешь петь. А дальше уже не имея таких ресурсов, но самое главное, имея любовь зрителей и внимание его, там уже дальше можно и без какой-то там супер номеров уже существовать, если ты действительно талантливый человек.
2: Денис, а если вот так вот посмотреть на это лето, все-таки мы встречаемся с вами в последний день лета. Вот что хорошего у вас было этим летом? С чем вы можете поделиться? Вот прям такого по-настоящему хорошего. Допустим, вот одно самое солнечное впечатление. Что первое приходит в голову?
3: Все, что связано с моей жизнью. Вот я прошу прощения, я понимаю, что надо детализировать, да. Но я человек счастливый, занимающийся любимым делом уже больше 30 лет. Я автор-исполнитель своих песен. Мне безумно нравится, что в параллели я сейчас там доделываю свой рок-альбом, у которого есть интерес со стороны аудитории. Вот.
2: Его мы тоже услышим на гастролях,
3: конечно,
2: правильно?
3: Обязательно, так. Да. Ну, как какую-то композицию, пару композиций точно. Я человек, который востребованный, и которого вот любое желание творческое может быть реализовано. Понятно, что не из-за того, что я такой, а просто вот из-за того, что у меня есть уже такие возможности. Я счастливый отец, счастливый муж. Я счастливый обладатель 4 собак и кошки. Вот, это тоже так круто.
2: Так круто, что кто-то за ними присматривает, пока я на гастролях.
3: Да, ну, да, не знаю, кто за кем присматривает еще.
2: А, вот как.
3: Вот, и я хороший сын, и у меня великолепная мамочка. Дай бог ей здоровья, маме уже там 76. Вот, и мама ездит на машине с ручной коробкой передач. Да, по 3 часа заходит, занимается спортом.
2: Вот это нейронные связи.
3: Да, да, да.
2: Надо брать пример с нашего поколения.
3: Конечно,
2: родителей.
3: Строит меня периодически, воспитывает. Это же такой кайф, 51 год, получать от мамы в хорошем смысле слова каких-то советы.
2: Все еще получать. Все еще получать.
3: Говори, мама, говори, кайф. Вот, и я счастливый человек, что у меня есть много друзей. Я счастливый человек, что в моей жизни есть Беларусь, и это искренне, потому что, вот вы меня спросили, почему здесь как в детстве, да? Потому что здесь сохранилась вот эта какая-то, в хорошем смысле слова, здесь нету здесь не про деньги у вас, вот честно. Это понятно, что и очень круто наблюдать, как страна развивается, какой у нее великолепный уровень. Но при этом...
2: Но мы не будем лукавить. Хотелось бы, чтобы еще немножко было.
3: Нет, понятно. Ну почему? Ну, на мой взгляд, понятно. Про деньги я имею в виду, что все есть, но это не на первом плане.
2: Конечно.
3: То есть вот это воспитание еще ваше великолепное. Я смотрю на ребят молодых совсем, там, девчонки, мальчишки. Они все такие креативные, ладненькие, но при этом очень светлые, добрые и душевные.
2: Ну а мы... Так не хочется, но
3: не
2: надо.
3: Хочется,
2: мы
3: но
2: провожаем
3: надо.
2: И да. лето, и провожаем уже Дениса Клявера. Теперь точно его можно отпускать. Планами поделился. Сказал, когда и где его можно увидеть и услышать.
3: Да, друзья, мы совсем скоро с вами увидимся уже в октябре. Я хочу всем тем, кто идет в школу, детям, а также их родителям, пожелать счастливого учебного года. Берегите нервы. Дети, постарайтесь максимально усвоить какой-то классный материал. Вот. Слушайте хорошую музыку, слушайте душевное радио. И любите эту жизнь. Благодарите ее каждый день за то, что вы просыпаетесь. И просто это уже счастье.
2: Ждем концерта Дениса Клявера.
3: Спасибо.
2: В Беларуси и слушаем музыку, проверенную временем.
1: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Завтра в стране начнется новый учебный год. 1 сентября к занятиям приступит более 1 миллиона учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников. Как передают Белта, учеников примут около 2600 учреждений общего среднего образования. Первый урок в новом учебном году пройдет под названием «Знание сегодня, силы и процветание Беларуси завтра». Порядок действий для прохождения диспансеризации напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Работнику нужно согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату. На основании письменного заявления наниматель издает приказ. По результатам диспансеризации работник предоставляет нанимателю выписку из медицинских документов, если такая обязанность определена в локальных правовых актах. Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Работникам до 40 лет для этого положен один день раз в 3 года, от 40 лет один день раз в год, а за 5 лет до достижения пенсионного возраста работники имеют право на 2 дня в год для диспансеризации. В Минске на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта. Сегодня с 10 вечера до 5:30 утра будут менять асфальт на улицах Бобруйской, Клары Цеткин, Московской, а также на съезде с проспекта Независимости на улицу Бобруйскую. Изменится движение на перекрестке улиц Толстого и Московской. Количество полос для движения уменьшат с 5 до 3. Нельзя будет повернуть с улицы Толстого и площади Мясникова на Московскую. ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута. 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне. Днепр с Ислычью сыграли в ничью 0-0. Арсенал уступил Торпедо БелАЗ 2-4, а Батэ одолела Минск 2-1. В субботу Неман оказался сильнее Славии 1-0. Минская Динамо проиграла Барановичем 0-1. МЛ Витебск в гостях победил Брестское Динамо со счетом 3-1. Кроме того, в пятницу Витебск одолел Нафтан 2-0 и со счетом 1-0 завершился матч Гомель-Белшина. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23, в Могилеве, Гродно и Витебске 19-21, в Гомеле до 25 с плюсом. В Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек «Конте» за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-3887794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль! Больше покупок – больше шансов! Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Завтра в Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главные из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества и цифровизации. Реальные зарплаты белорусов продолжают расти. Макроэкономический обзор с такими выводами опубликовал Евразийский банк развития. По данным аналитиков, в июле доходы за вычетом инфляции увеличились более чем на 9% по сравнению с 2025 годом. В лидерах бюджетная сфера. Здесь оплата труда выросла на 10,5%. И эта динамика продолжится. Уже 1 сентября в Беларуси повышается базовая ставка. Решение напрямую затронет работников бюджетных организаций. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали о площадках для выгула собак в городах, как создают и сколько их в Беларуси. Сегодня в стране выделено около 300 мест для выгула собак, из них более 150 – обустроенные площадки. Конкретных целевых показателей по числу площадок нет, но их станет больше. Так, граждане могут обратиться в местные исполкомы с предложением обустроить определенное место под площадку для выгула. Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко сегодня проведет стартовый матч открытого чемпионата США по теннису, заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема». Действующая чемпионка US Open начнет защиту титула встречи с колумбийской теннисисткой Камилой Осарио, которая занимает 59-е место в мировом рейтинге. Начало матча в 18:30. Новостям компании «Вдоминос» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23, в Могилеве, Гродно и Витебске 19-21, в Гомеле 25 с плюсом, в Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, сколько угодно можно говорить, как же хорошо, как по-летнему за окном. Какая жаришка, какое солнце яркое такое, знаете, как будто майское или июньское. Но нет, не все так хорошо. 31 августа показывает наш студийный календарь. Знаете, что это значит? Это значит, что сегодня лето говорит нам «бай-бай». Аж помолчать хочется. Ну ладно, надо что-то говорить. Скажу так, лето еще вернется. Хотя еще и по традиции в сентябре сохранится теплая погода. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Да и потом, не все так плохо. Слушайте, первый рабочий день заканчивается. И я здесь, Дмитрий Кустов, и «Душевное радио» вы слушаете. И ближайшие 3 часа побудем с вами на работе. В пути и даже дома будем с вами. Много хорошей музыки. Ну, еще кое-что курьезное вам расскажу. Ближайшие 8 минут про чаек. Да, вот обычных чаек, казалось бы, вот ныряют они в водоемы, да, за рыбой. Посчитали ученые, сколько за год примерно они воруют еды. Сумма просто колоссальная. Все, ближайшее время. Вам легкого дня и приятного завершения этого понедельника.
1: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. «Душевное радио» собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с «Душевным радио» и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров «Душевного радио» и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет

0: радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня понедельник, сегодня заканчивается лето. Но знаете, это я пытаюсь подбодрить себя и вас заодно. Вечер-то уже скоро с нами, да? Уже вечер-то первого рабочего дня. Там и любимый фильм, и уютные тапочки, вкусный ужин, ну и семья, которая ждет. Ну а пока, давайте работать вместе. Ну а чтобы не грустили, кое-что курьезное вам расскажу. Как мне кажется, очень интересная новость недавно накопал. Посчитали ученые, по крайней мере, в Великобритании, сколько в год, ну, примерно, чайки воруют у людей, еды, ну и прочего. Так вот, оказывается, средняя стоимость украденной чайками порции еды составляет примерно $8. Ну, а общая сумма наворованного за год достигает, внимание, $230 миллионов. Представляете, это 230 миллионов только воруют чайки. Вот это я понимаю, да? Чаще всего добычей птиц, кстати, становится фиш-н-чипс. Это рыба с картошкой фри. При этом 74% опрошенных сообщили, что хотя бы раз сталкивались с кражей еды прямо из рук. Ну а 75% респондентов признали, что меняют привычные места или способы приема еды на открытом воздухе, чтобы избежать нападений. Почти треть призналась, что при виде летящих на них чаек просто бросали еду или сознательно ее отдавали. Слушайте, ну ладно, там они рыбу едят из водоемов, но это же рэкет какой-то. Вы слушаете «Душевное радио». Ну, раз заговорили про еду, вы знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну, а вам желаем легкого дня и, надеюсь, все идет по плану.

раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, недавно с женой спорили, кто из нас больше устает. Я говорю, я целыми днями на работе работаю, зарабатываю. Она говорит, ну и что? А я, говорит, с ребенком целыми днями сижу. Я, знаете, подумал, наверное, больше всего в тот вечер устали наши соседи, которые все это слушали. Вам легкого дня желаем, быстрейшего завершения этого понедельника. Ну, кстати, можете в чат «Душевного радио» в Телеграм направить. Можно привет, можно поздравление. Можете рассказать вообще, как вы провожаете это лето, 31 августа уже сегодня. Ну, или, может быть, все хорошо с настроением. Поделитесь солнцем, напишите нам. У нас есть чат «Душевного радио» в Телеграм. Обязательно почитаем. Вам легкого дня.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: Алиса, включи «Душевное радио».
4: Включаю «Душевное радио».

0: слушаете «Душевное радио». Дальше у нас по плану классная музыка. Летняя, да, пока еще летняя, но 31 августа. Сегодня провожаем лето. Так не хочется, но знаете, вот хоть с погодой повезло. Но, кстати, подробнее о погоде примерно через минут 17-18. Еще обновим новостную ленту. Ну и очень скоро расскажу вам, чего там компания «Джили» выпустит. Какой-то новый автомобиль. Рассекретили они на официальных фотографиях. Все это очень-очень скоро. Ну и еще в ближайшее время посоветую, порекомендую вам фильм на этот вечер. Дам персональную рекомендацию. Все очень скоро. Пока есть время, заходите на наш сайт душевнаярадио.бай. Там можно слушать нас в идеальном качестве 24/7. Ну и самое-то главное, куда бы вы ни направились, это, знаете, мы с вами работаем, а кто-то уже отдыхает, в отпуске проводит вот этот последний летний день.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Но пока ненадолго прервемся на новости. Уже через несколько минут здесь Сергей Сенкевич. Обновим новостную ленту, еще узнаем погоду на ближайшие сутки. Ну и вернемся, будем слушать не только музыку. Музыку, кстати, динамичную. У нас впереди музыка в дорогу. Да, целый час. Но еще расскажу вам про новый Manjaro Plus от компании Geely. Что там за монстр такой? Ну вот представили, рассекретили они буквально фото. Все, в ближайшее время вам легкого вечера.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Как передает Белта, завтра в Бишкеке состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к 25-летию основания организации. А сегодня глава государства посетит торжественную церемонию открытия 6-х Всемирных игр кочевников. В графике рабочего визита Александра Лукашенко также ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами. Правительством установлены объемы госзаказа стабфондов на огурцы и томаты под потребность основных торговых сетей на межсезонье. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Как сообщает Белта, объемы поставок огурцов составят 9533 тонны, томатов 6050 тонн. Также корректируются утвержденные в конце апреля объемы госзаказа по другим позициям, исходя из урожайности, реальные потребности и заключаемых договоров. Документом устанавливаются поставщики, а также требования к качеству огурцов и томатов, поставляемых в рамках госзаказа. Какой будет погода в ближайшие дни, рассказали синоптики. Осень придет по расписанию. Всему виной циклоны, которые принесут дожди и порывистый ветер. Ночью от плюс 16 до плюс 13, днем до плюс 24. Выходные также прогнозируют дожди и грозы. Ночью от плюс 7 до плюс 16, днем 15-22 тепла. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами днем осадки сильные, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23. В Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, в Гомеле 25 с плюсом. В Минске дождь и плюс 19-21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
3: Реклама.
5: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
6: Это не я. Это слонимская колбаска? Сама меня нашла!
5: Вкусно так, что пальчики оближешь.
7: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
8: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
10: каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
0: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

0: Вы слушаете «Душевное радио». В этом часть предлагаю немножко подразогнаться. Зачем, спросите вы? Да домой уже хочется. Ну, не то слово. Кстати, если за рулем, уже мчить туда, вам удачного пути. Но если еще на работе, давайте тоже вместе разгоняться и проведем этот музыкальный час. Тоже вместе. Да, музыка в дорогу у нас в ближайшие 50 минут. Ну и не только она, еще интересные новости. Скоро расскажу, чего там Джили готовится представить. Какой-то новый автомобиль. Не пропустите, но очень скоро дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Если у вас, конечно, нет планов, хочется какую-то классную киношку посмотреть. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время мы вместе. Вам доброго вечера.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Билбланк!
1: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
4: Светофор.
5: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

душевного радио. Вот, кстати, что-то вспомнилось про любимых людей, как на днях сидел, телевизор смотрел, никого не трогал. Жена пришла, говорит, нам поговорить надо. Ну, я выключил телек, сел ровно, приготовился. Она говорит, ты мусор выкинул. И я, знаете, я подумал, вот мужчины ведь они не от генетики, да, сидеют, не от возраста, нет, они сидеют вот от этих вступительных фраз. Кстати, если хотите немножко отдохнуть от семейной жизни, ну или просто перезагрузиться, ждем вас 5 сентября на площади у Дворца спорта, на танцплощадке с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Все это чудо в рамках городского фестиваля «Настроение летом». Еще раз напомню, площадь у Дворца спорта 5 сентября. Там просто будет какая-то грандиознейшая дискотека, и все это под открытым небом. Кстати, не только там Дмитрий Санкович будет, еще харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и группа «Коза Ностра». Но и это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике. А еще призами от партнеров душевного радио и фото на память каждому желающему. Ну а если придете в тематическом образе, получите суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига, прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного радио. 5 сентября, 17:00, встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет, ну, мега круто!

Вы слушаете «Душевное радио». Удачного пути, если в дороге. Ну и, кстати, автоновость вам в нагрузку. Вот обещал рассказать, чего там за новый автомобиль представляет компания «Джили». Расскажу, причем с удовольствием. Будет называться «Манджаро Плюс». Ну, а официальная презентация намечена на 5 сентября. То есть уже на эту субботу, да, получается. Так вот, новый кроссовер. Это будет кроссовер, выдержан в знакомом стиле. Как и у стандартного «Манджаро», новинки почти прямоугольные фары с двумя светодиодными полосками сверху и снизу. И еще вогнутая радиаторная решетка с вертикальными планками, ну и задние фонари с LED-лентой. Ну а кузов кроссовера украшен большим количеством хромированных элементов. Передний бампер, кстати, дополняется крупными боковыми воздухозаборниками. Ну, вообще, все это придает автомобилю, надо признаться, премиальный вид. Вот, кстати, фото можете в интернете посмотреть. Ну, а что по габаритам? Ну, слушайте, 5 метров будет длина. Большой, да, ширина под 2 метра, высота тоже под 2. Ну, и под это все дело двухлитровый турбодвигатель, ну, и 290 лошадей. Слушайте, ну, вообще, по фото, конечно, красавец, ну, и обещают вот такую вот мощь. Посмотрим, увидим уже 5 сентября. Ну, а пока посмотрите, загляните в наш Инстаграм. Есть там страница у «Душевного радио», 13 тысяч, хотелось бы больше подписчиков, поэтому не забудьте подписаться. Следите за тем, как мы тут развлекаемся за эфиром, ну и в эфире тоже, какие гости приходят. Ну и получайте подарки. Все в Инстаграме «Душевного радио».

0: статус-кво в эфире душевного радио «In the Yummy Now». Ну, кто-то в армии сейчас, ну, а кто-то пытается объехать какую-то большую пробку в Минске, я уверен. Ну, хотя бы одна, но есть. Ну вот, поверьте, ну есть же. Ну, расскажите, что там по дорожной ситуации, по крайней мере, в столице. У нас есть чат душевного радио в Телеграме. Я, кстати, согласен с Алексеем, который написал: «Ребят, хочу напомнить, что вечерний-то эфир идет до 19. Почему не взаимодействуем?» Вот взаимодействуйте, пожалуйста. Расскажите о пробке. Расскажите о том, с кем вы едете домой. Может, не едете, может, на работе сидите. Все отправляйте в чат душевного радио. Дальше в нашем эфире «Музыка в дорогу».
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Дальше по плану у нас новости. Давайте все-таки послушаем. Интересный выпуск будет. Ну и узнаем, как нам одеваться в ближайшее время. И стоит ли брать зонтики или лучше их дома оставить. Намекаю на прогноз погоды, который здесь в эфире уже примерно через 7-8 минут. Ну и в ближайшее время вам расскажу о компании Kia. Они готовятся выпустить свой самый большой автомобиль. Ну, чего там за громадина? Узнаем совсем скоро, но еще расскажу интересную новость. Диетологи говорят, сколько рыбы нужно съедать именно мужчине в день. Ну и зачем? Вот что самое интересное. Все в ближайшее время, так что оставайтесь с нами. Удачного пути. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент во время рабочего визита в Кыргызстан прибыл на официальную церемонию открытия 6-х всемирных игр кочевников на стадионе Бишкек-Арена. Как передает Белта, всемирные игры кочевников – это международное движение, созданное для сохранения и популяризации этнических видов спорта и культурных практик кочевых народов Центральной Азии. В этом году ожидается участие около 4000 атлетов и представителей 90 стран. В состав белорусской сборной вошли спортсмены, выступающие в соревнованиях по самбо, борьбе на поясах и армрестлингу. Шанхайская организация сотрудничества стала одной из основ формирующегося евразийского мира. Об этом рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, Беларусь всегда выступает с актуальными инициативами для укрепления взаимодействия между странами-членами ШОС в самых разных вопросах. Это и трансграничное сотрудничество, и вопросы безопасности, и снижение террористической угрозы, и вопросы экономического характера. Беларусь также заинтересована участвовать в развитии научно-технического сотрудничества на пространстве ШОС. В Минске не будут полностью отказываться от установки электронных экранов на остановках. Теперь при строительстве всех новых остановочных навесов в техзадания будут обязательно включать современные табло, которые показывают время прибытия транспорта. Сейчас в столице более 2000 остановок, и табло есть примерно на каждой четвертой из них. В основном это оживленные улицы и проспекты. Предстоящей ночью метеорный поток Ауригиты достигнет своего пика. В небе над Беларусью можно будет заметить до 6 падающих звезд в час. В этом году рассмотреть космическое шоу окажется непросто. Яркий лунный свет практически полностью затмит метеоры. Этот поток уникален своими внезапными всплесками. В прошлые годы ученые фиксировали до 50 метеоров в час. Следующий подобный звездный дождь в начале сентября человечеству придется ждать долго. Орбита Земли еще при ближайшие 70 лет не пересечет этот полевой космический след. К новостям компании «Домино» скидка 35% на пиццы. Только в августе приходите в пиццерии «Домино» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Domino's Buy» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные. Возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23, в Могилеве, Гродно и Витебске 19-21, в Гомеле 25 с плюсом, в Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио и знаете, не поспоришь. Вот в начале часа была песня «Лето пролетело», сейчас «Runaway», кто-то куда-то убегает. Хотя я даже знаю, кто и куда. Лето, ну конечно, 31 августа. У нас, кстати, около 6 часов до наступления осени. Даже вот я не знаю, что сказать, но вот просто осень стучится очень-очень громко. Вы знаете, вот хочется все эти 6 часов как-то побыть и с вами рядом, и вас поддержать, ну и себя подбодрить. Но, по крайней мере, этот час мы точно проведем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. Давайте вот в этом часе зарядимся максимально какой-то энергией, бодростью, каким-то хорошим настроением. Знаете, чтобы и предстоящая осень была такой же жаркой, как это лето. Ну, по крайней мере, в душе это лето точно было жарким. Вам отличного вечера. Дальше в нашем эфире музыка. Ну и не только. Очень скоро дам вам персональную кинорекомендацию. Ну, чтобы так немножко отвлечься этим вечером, посмотреть классную киношку. До этого расскажу про самый большой автомобиль, который готовится представить компания Kia. Все это очень скоро. Вам легкого понедельника.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
5: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
4: Вкусно так, что пальчики оближешь.
6: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

вы слушаете душевное радио. Если сейчас за рулем, ну или где-то в пути, вот вам автоновость в тему. Как и обещал рассказать, компания Kia выпускает свой

0: самый большой автомобиль. Да, самый крупный в истории этой корейской марки. Будет он называться Kia PV7, ну или PV7. Это уже, да, зависит от того, как будете произносить. Так вот, он будет крупнее 5-метрового предшественника. Вот его предшественник уже завоевал высокую популярность в мире. Только за этот месяц, то есть за август, компания продала около 40 тысяч штук вот этих автомобилей. Ну, кстати, Kia пока ограничилась публикацией тизеров нового PV7, ну и не предоставила никакой конкретной информации о модели. Но мы точно знаем, что это будет фургон, ну и будет он отличаться очень высокой универсальностью. В частности, салон модели можно трансформировать под выполнение разных задач. От перевозки грузов до переоборудования для отдыха на природе. Вот это мы, кстати говоря, любим. Ну вот, кстати, может, вы и на природе сейчас, вам тогда удачного отдыха, ну а тем, кто дорабатывает сегодня или где-то в пути, удачного вечера. С вами Душевное радио. Очень скоро дам вам персональную кинорекомендацию на этот вечер, чтобы не грустили.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат Флуконазол Фармленд.
2: Утром вы примерно на 1 сантиметр выше, чем вечером. За день мягкий хрящ между позвонками сжимается под воздействием гравитации, а ночью снова расправляется.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Как проходит ваш вечер? Я надеюсь, он вам нравится, потому что нам он точно нравится. Мы просто не смотрим на календарь, да? Не надо нам знать, что сегодня 31 августа. Просто посмотрите в окно, ну или выйдите на улицу. Сегодня, ну, просто настоящее лето. Таким оно должно быть. Вам хорошего вечера. Если в ближайшее время нет планов, порекомендую вам один классный фильм, как и обещал. Вот сравнительно недавно посмотрел, вы знаете, из разряда тех фильмов, когда не просто посмотреть кино, а чтобы оно подхватило и очень долгое время не отпускало. Сегодня советую вам фильм, который называется «Одержимость». Это фильм 2014 года, снял его режиссер Дэмиан Шазел. Про что же это фильм? Это фильм про молодого барабанщика и его преподавателя. Но скажу по секрету, вообще не про музыку, он скорее про амбиции, знаете, про желание жить, творить. И про самый главный вопрос – а сколько ты готов отдать ради того, чтобы однажды сказать «я лучший»? Даже до мурашек. Самое крутое, здесь практически нет ощущения, что тебе что-то объясняют. Вот просто смотришь фильм, постепенно начинаешь нервничать вместе с героем. Причем, чем дальше, тем сильнее. Ну, а для кого этот фильм? Если вам нравятся кинокартины, после которых появляется желание что-нибудь сделать самому, ну, например, заняться спортом, или найти, наконец, работу, или заняться музыкой, да хоть генеральную уборку в квартире сделать, вот прям рекомендую вам фильм, который называется «Одержимость». Посмотрите сегодня, ну или когда будет время. Это фильм 2014 года от режиссера Дэмиана Шазела. Вам приятного просмотра, ну и не менее приятного вечера.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

вы слушаете душевное радио. Кому чего сегодня желаем? Кому-то и удачного пути, кто-то на работе сегодня допоздна будет. Ну, а кто-то уже, знаете, забежал в магазин, купил себе ужин. Может быть, сырой, может, готовить надо, может, и готовый. И уже готовится поесть, наконец-то, да, в понедельник-то вечером. Вам желаем приятного аппетита. Кстати, если у вас рыба сегодня на ужин, очень, я вам скажу, правильное решение. Почему? Вот диетологи сказали, что нужно съедать примерно 400 граммов готовой рыбы в день. Причем почему-то вот мужчинам, про женщин в этой новости ничего не сказано. Но на самом деле количество рыбы зависит от целей и задач. Но если говорить в целом про какой-то такой норматив белка, то мужчинам оптимально 400 граммов. Это хороший вариант. Ну, кстати, еще советуют чередовать разные виды рыбы. Например, жирные сорта, включая лосось, скумбрию и сельдь, следует сочетать с более постными – треской, минтаем, хеком и судаком. Кстати, эксперты говорят, что ежедневное употребление рыбы в общем и целом не является обязательным. Обычно рекомендуют включать эту самую рыбу в рацион 2-3 раза в неделю. Вот мне кажется, знаете, на словах «употребление рыбы не является обязательным», моя жена бы закрыла эту новость и сказала: «Слушай, ну ты уже в апреле ел, ну куда тянешься?»

0: слушаете душевное радио. Так незаметно пролетели 3 часа в вашей компании. Пойду потихоньку домой. Знаете, у меня и теща приехала, и тесть тоже вместе с ней. Я очень надеюсь, что мы завтра с вами все-таки услышимся. Будет это в 4 часа. Меня зовут Дмитрий Кустов. Я вам желаю максимально комфортного, отличного, легкого вечера. Самое главное, мы уже пережили этот понедельник. С наступающим вторником его мы проведем тоже вместе с душевным радио. До завтра. Хорошего вечера. Пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Как сообщает Белта, завтра в Бишкеке белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сфере безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества и цифровизации. В Беларуси появилась страховка на случай, если мошенники оформят кредит или займ на чужое имя. Новый продукт запустил Белгосстрах. Как передает Белта, по словам руководителя компании Сергея Якубицкого, страховка распространяется на риски, связанные с финансовым мошенничеством, в том числе незаконным оформлением кредитов и займов. Цена полиса зависит от выбранной страховой суммы. Тариф составляет 0,4%. Например, при страховой сумме 10 тысяч рублей страховой взнос составит 40 рублей. При этом страховка не предотвращает само мошенничество и не заменяет базовые правила безопасности. Условия признания конкретной ситуации страховым случаем и порядок выплаты определяются договором страхования. Завтра в стране начнется новый учебный год. С 1 сентября к занятиям приступит более миллиона учащихся, в том числе 87,5 тысяч первоклассников. Как передает Белта, учеников примут около 2600 учреждений общего среднего образования. Первый урок в новом учебном году пройдет под названием «Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». 39 белорусских памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений. Достопримечательности нашей страны теперь соседствуют в списках с Версалем или Тауэром. Особое внимание легендарной Брестской крепости. Цитадель оказалась на 285-м месте в общемировом зачете из 7738 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут знаменитый Несвежский замок и королевская резиденция в Гродно. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля 53 копейки, 10 юаней 4 рубля 53 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами осадки сильные, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 13-18, а днем в Бресте плюс 21-23, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, в Гомеле до плюс 25, в Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Это же вам не лезгинка! Лезгинка! Лезгинка! Лезгинка!
2: Грешно смеяться над больными людьми.
3: Алкоголики – это наш прошлый.

этот розовый рай. Мама. Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на «Душевном радио».

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Вейся песня».
1: Танцплощадка.

Мій, здравствуй, звучит твоё счастье, наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна

Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о! Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Been married a long time ago. Where did